0: watching.
1: С удовольствием.

9 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, с порывами, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В июле 1990 года состоялась премьера ленты «Привидение», которая и сейчас считается одним из лучших фильмов о любви всех времен. Кстати, не все знают, что роль Сэма мог сыграть Брюс Уиллис. Продюсерам изначально хотелось, чтобы именно он снялся в «Привидении» вместе с Деми Мур, в то время его супругой. Актер отказался от роли, поскольку не был уверен в успехе проекта, главный герой которого почти все экранное время мертв. В результате главная роль досталась Патрику Суэйзи, который поставил продюсерам ультиматум. Заявил, что будет сниматься только при условии участия Вупи Голдберг. При этом актер даже не был с ней знаком, просто был ее большим поклонником. В саундтрек картины вошла композиция «Unchained Melody». Песня ассоциируется исключительно с «Привидением», хотя ее авторы Алекс Нот и Хай Зерет написали хит за 35 лет до выхода фильма на экраны. Они сочинили ее совсем для другого фильма, тюремной драмы, которая так и называлась «Unchained». С тех пор сразу несколько исполнителей записали свои версии песни, но наиболее успешной, как раз благодаря ленте «Привидение», стала версия, исполненная в 1965 году дуэтом Righteous Brothers. После премьеры мелодрамы она вернулась в мировые чарты спустя десятилетия.

0: По сей день и фильм «Привидение», и песни из него узнаваемые, любимые и вызывают самые теплые ностальгические чувства. Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.
2: Лучшее не краины. Как

9 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Got me 10 feet off the ground.

0: нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush Year One, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
0: Техно-джунгли.
1: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей. Но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Встреча президентов Беларуси и Ганы состоялась в Минске. На переговорах Александр Лукашенко и Джон Драмани Махама обсудили проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, комплексной механизации сельского хозяйства Ганы, укрепление ее продовольственной безопасности. Лидеры стран также рассмотрели перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина. Итог переговоров – подписание международных документов, которые расширят и укрепят двустороннюю договорно-правовую базу в различных сферах. В Беларуси скошено 60% трав первого укоса. По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в стране укос проведен на площади 839 тысяч гектаров. При этом аграрии уже убрали 82% от скошенных площадей. В лидерах по заготовке кормов – Минская область. Всего в республике уже заготовлено более 4 миллионов тонн сенажа, а также продолжается накопление минеральных удобрений под яровой сев, которое выполнено на 97% от плана. На Гомельщине с начала года почти каждого 15-го мальчика называют Михаилом. Это имя прочно заняло первую строчку в топе. Так назвали более 70 мальчиков, сообщили в Главном управлении юстиции облисполкома. Немного уступают Тимофей и Матвей, Александр и Марк. Замыкают десятку мужских имен Артем, Роман, Тимур, а также Дмитрий, Иван и Максим. У девочек самыми популярными именами стали София, за ней Анна, третье место у Евы. В пятерку также вошли Ксения и Алиса, замыкают десятку Василий. Лиса, Эмилия, Варвара, Аделина и Арина. Еще одна информация напоследок. В РНПЦ неврологии и нейрохирургии создали новую методику лечения спазма лицевого нерва. Спазмом лицевого нерва страдают люди разных возрастов. Основные причины – стресс, результат болезни, а также особая анатомия. Способ уже подтвердил эффективность и внедрен в практику. В будущем программу лечения планируют расширить и начать работу с более тяжелыми стадиями. Еще больше информации на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании. Радиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Шо?
1: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Категория программы 16+.
4: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
5: 7:07. Утро туманное.
6: Какой-то Silent Hill, я тебе так скажу.
5: Утро седой. Silent Гомель.
6: Welcome to Silent Hill, господа.
5: Ну а что, так немножечко дымка такая с утра. Сейчас, да, по ночам и с утра.
6: Немножечко? Я дом через один не видел. Какое немножечко?
5: А зачем тебе видеть дом?
6: Я хочу смотреть на дом.
5: Артем Аникин, зачем ты смотришь на дома?
6: Я люблю смотреть на дома.
5: Ты подсматриваешь, небось, там, в бинокль?
6: Конечно. Почему сразу в бинокль? У меня есть профессиональный телескоп.
5: Ух ты!
6: На один глаз.
5: Бойтесь? Соседи Артема Аникина.
6: Вот, конечно же. Вот против биноклей что-то имеет Константин Комко, как всегда.
5: Покупайте жалюзи.
6: Портит идеальные планы.
5: Реклама такая, знаешь. Покупайте жалюзи.
6: А дальше, продам гараж.
5: Продам гараж, да.
6: Не, ну, такая дымка не айс, конечно.
5: Ну, сейчас по утрам будет, потому что днем тепло, даже жарко, я бы сказал, душно. А дождик, я с утра...
6: Вчера днем было жарко?
5: Ну, вполне себе душно было.
6: Ну, не знаю. Душно было тебе, потому что душнила ты.
5: Вот, сказал мне тут душный человек.
6: А я в кепке, мне можно.
5: Кстати,
6: белая, между прочим.
5: У Артема замечательная кепка белая, как у белого. Ты этот плантатор, ты понял?
6: Рабовладелец?
5: Вот-вот-вот.
6: Возможно.
5: Не знаю, ты так футболистов своих
6: называешь?
5: У тебя там есть пару команд.
6: Знаешь, нет, я стал называть питомцы. Вот когда вот Аня Мишина, когда у нас был тренер детский,
5: назвал... Это вообще-то я сказал.
6: А ты
5: назвал? Да, это я питомцы.
6: Хорошо, ты... Мне так понравилось. Это просто замечательно. Говорит, питомцы, подходим сюда.
5: Дарю. Я вообще много чего дарю.
6: Да, поэтому ты и бедный.
5: Ну, я не сказал, что я бедный.
6: Ты бедный.
5: Я живой.
6: Здесь Rolls-Royce.
5: А зачем он мне?
6: Все, бедный.
5: Что мне с ним делать?
6: Может, есть вертолет?
5: В субботу.
6: Играешь ли ты?
5: Прилетают.
6: Волшебник в голубом вертолете.
5: С мороженкой.
6: Да.
5: Ладно, до субботы еще далеко. У нас вторник только начался. Всем доброе утро сейчас. О музыке этого часа. В этом часе Дэвид Гетта, Beautiful People. Татьяна Куртукова с добром. Диджей Луис, Билли Джин. Сэм Фелд, Time After Time.
7: Море, привет.
5: А, ну и моя любимая, нелюбимая песня, потому что она про отпускников. Море, привет от группы Добро. Ну, начнет у нас Никита Райс. Тики-тики-та. Доброе утро.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Что, у нас опять футбол?
2: Да, и у нас сегодня Парагвай.
1: Парагвай?
2: Парагвай. Кушать мы будем там.
1: Не моно, а пара.
2: Так, погнали. Основа – это вообще утренний напиток страны. Его готовят уникальным способом. Сухие листья травы, эрба мате, поджигает вместе с сахаром на углях или на сковороде.
1: Эрба мята, что ли?
2: Эрба мята. До состояния карамелизации, затем заливают кипятком и процеживают. И добавляют горячее молоко. Называется косидо.
1: Косидо?
2: Косидо.
1: На рассол похоже, что ли?
2: Ну и просто горячий настой из листьев мате. Называется мате. Тут все просто.
1: Логично.
2: Да. Также плотный, но рассыпчатый блинчик, который выпекают на сухой сковороде из смеси крахмала, тапиоки, местного свежего сыра, свиного жира и масла или молока.
1: Ну, не знаю.
2: Беху.
1: Беху, хорошо.
2: Так. Небольшие круглые булочки, часто в форме бубликов, из кукурузной муки и крахмала, маниоки с добавлением яиц, аниса и большого количества сыра. Называется чипа.
1: А Дейла забыли?
2: Да. Дейла потом будет. Традиционные зимние блюда у них также есть, напоминающие...
1: Откуда у них зима?
2: Да, кукурузную кашу мелкого помола, которую обжаривают с луком, яйцом и сыром. Попа.
1: Вот это я понимаю, вот это попадание.
2: Какая зима, такая и каша.
1: Какая, да, зима, такое и блюдо.
2: Ну и тортилла Парагвая, это несладкие оладьи из пшеничной муки, молока, яиц и кубиков сыра, обжаренных во фритюре.
1: Это Парагвай у нас, да?
2: Да.
1: Надо запомнить, если когда-нибудь буду в парагвайском ресторане, закажу себе вот.
2: Косидо и попа.
1: Конечно.
2: Нормально, мне кажется.
1: По-моему, отличный завтрак. Просто покушал и уже день удался, мне кажется. Ну, парагвай, страны разные, а что сделать?

0: Твоя реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Смотрит Артем и не может сказать нам, когда-то холоднее
3: легко,
2: всего было.
3: Знаешь, легко. Самая низкая температура 9 июня в Гомеле была в 1974 году. Было плюс 4.
2: Мало, маловато сегодня, гораздо лучше. 9 июня сегодня в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Временами дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Вот смотрю сверху на дорожную обстановку и думаю.
2: О чем же ты?
1: Да ни о чем. Как-то вообще даже рассказать-то особо нечего. А светофор на пересечении Фрунзе-Барыкина интернациональный, это с Белицы как ехать. Так. Никольский переезд в одну сторону тоже светофор. И чуть-чуть светофор сейчас вот прямо показывает улица Амурская, выезд на Барыкину.
2: Так это ж хорошо.
1: И тишина какая-то. Это здорово, мне кажется. Значит, все соблюдают ПДД.
2: Да, никто никуда не спешит. Все на дачах отдыхают, понимаешь?
1: Какие дачи еще? Что там делать?
2: О, я тебе могу легко объяснить, что там делать.
1: Ты мне будешь объяснять? Человеку, который всю жизнь там?
2: Ну, не всю жизнь, давай. Отдачу не всю жизнь.
1: Практически сознательную.
2: Вот, ну не всю жизнь.
1: Когда здоровье было. Вот, так что, давай другие города смотреть. Что у нас в столице Парагвая? Слабо?
2: А какая столица Парагвая у нас?
1: Сейчас.
2: Ну-ка.
1: Столица Парагвая у нас Асунсьон.
2: Асунсьон?
1: Асунсьон.
2: Есть такой. Кстати, всего лишь 12 тысяч километров от нас.
1: Да тут, если по объездной.
2: Что у нас в Асунсьоне? Город показала.
1: А пробки нет,
2: а
1: да?
2: А пробки нет.
1: Эх! Асунсьон. Видимо, у них тоже пробок нет.
2: Это небольшой город.
1: Асунсьон?
2: Да.
1: Ну да. Небольшой.
2: Небольшой.
1: Я вот смотрю, столица, он крупнейший город Парагвая, а по населению 500 тысяч человек, он как Гомель.
2: А! Всего-навсего.
1: Обалдеть.
2: Ну, кстати, если быть совсем точнее, то 453 тысячи человек.
1: Да, а у них-то вообще население 2,5 миллиона, меньше, чем в Гомеле. В смысле, в Беларуси.
2: У него даже есть города-спутники.
1: Спутники?
2: Города-спутники.
1: В Беларуси тоже есть спутник.
3: Голоса Беларуси.

0: утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну, сейчас послушаем начальника спортивного цеха.
4: Разрешите начать доклад?
3: Разрешаю.
4: Ну что ж, белорусская Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг женской теннисной ассоциации. Это WTA.
3: Ну, это хорошо, несмотря на то, что в Ролан-Гаросе не очень сейчас
4: да,
3: повезло.
4: Да, кстати, ну там многие в Ролан-Гаросе.
3: Там задел хороший, у нее был очень хороший задел.
4: Да, ну вторая идет казашка Елена Рыбакина, третья полячка Ига Свентек. Ну там, конечно, у нее задел просто колоссальнейший.
3: Но расслабляться не надо.
4: Не надо.
3: Расслабляться не надо.
4: Идем дальше.
3: Арина, удачи, успехов.
4: Да, я знаю, что она слушает нас. Нам постоянно пишет наш телеграм, она там молодец. Спортсменка Минска, друзья, наши молодые ребята, которым за 40 лет, пляжники, победили вот этот вот Beach Royals немецкий. Со счетом 14-3.
3: Королевских бичей?
4: Да.
3: Ну, бич Ройл, я по-другому не могу перевести.
4: 4 мяча забил Анатолий Рябко и Игорь Бриштель, и остальные там по азику отличились. Ну и сегодня ждем последнюю игру против Монпелье. Что у нас дальше? Белорусская молодежка второй раз обыграла казахов 2-1. В первый раз 2-0, а вчера 2-1. Первыми пропустили, потом 2 быстрых забили и зашушили спокойненько игру.
3: Вот, вот так играть и надо.
4: 2 игры, 2 победы. Четко, круто, классно. Сегодня, господа, можно понаблюдать за сборной Беларуси. Основной играем против Буркина-Фасо в 19:30. Между прочим, на национальном футбольном стадионе. Кстати, ставят на победу почему-то Буркина-Фасо.
3: Ну, Буркина-Фасо, они такие.
4: Да, на Буркина-Фасо. Ну,
3: ставят, чтобы денег заработать.
4: Что из интересного, те, кто будет там? Автограф-сессию организовали звезд НХЛ Алексей и Ильи Протасов. Перед матчем можно будет получить заветный автограф. Ну и под конец определились финалисты чемпионата Беларуси по мини-футболу. Вчера по пенальти уступил, к сожалению, БЧ наш Гомельский. И Витен из столицы сыграют в финале. А БЧ и ВРЗ поспорят за бронзу чемпионата. Доклад закончен.
3: Садитесь, пожалуйста. Спасибо.

0: Утро-стимуляторы.
1: Артём, тебе понравится.
2: Это что там?
1: Есть такая штука, ну, в некоторых странах можно не идти в армию по религиозным убеждениям. Ну, то есть...
2: мы верим в Господа нашего Говинду. Он нам людей стрелять не верит.
1: Опять ДМБ, да? Ладно. Нет, а тут на самом деле уже история дошла до искусственного интеллекта. Девушку, работает она, обратилась к юристу, сказала, что ее заставляют вайп-кодить. Это, ну, писать код с помощью...
2: То есть то, чем я занимаюсь.
1: Да, то, чем ты иногда занимаешься. Она пошла к юристу, написала заявление, привела доводы из манифеста Папы Римского против искусственного интеллекта. Есть и такой, оказывается, манифест.
2: Однако.
1: И работодатель ничего не смог сделать, пришлось согласиться. То есть реально, вот на работе теперь не могут ничего заставлять делать с помощью ИИ.
2: Подожди, так это же наоборот хуже для нее. Я бы сказал, вопросов нет. Давайте-ка своими силами ума, пожалуйста,
1: ну
2: покажите.
1: Это прецедент, понимаешь, до чего же это потом дойдет, непонятно.
2: Я вообще не понимаю. В этом же, наоборот, он же помощник тебе. Это все, что меня заставляет на работе тачку катать, а я хочу цемент носить руками.
1: Ты знаешь, когда-то за то, что земля круглая и вертится, на костра отправляли. Вот, а сейчас,
2: бывало,
1: кажется, смешным. Так что это тоже да к чему-нибудь приведет. Аня Смирнова уже у нас здесь. Доброе утро.
3: Да,
1: Аня.
3: Приветики. А я как раз новость принесла про то, что
2: про костры?
3: кто-то что-то на вайп-кодил. Вот так вот.
1: Опять на вайп-кодили?
3: Да, но там интересно на самом деле. Если по подробностям, то расскажу об итогах переговоров нашего президента с президентом Республики Гана, расскажу о том, как устраняли последствия непогоды в Гомеле накануне, ну и вот про то самое вайп-кодил, там, в общем, парень сделал радар самолетов у себя на потолке.
1: А, кажется, я видел это видео.
3: Очень красивенько.
2: Стало интересно.
1: Стало интересно, значит, в следующем часе, буквально через пару минут, все узнаете.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко провел накануне переговоры с президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой. Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Глава государства подытожил беседу и дал старт новой теме взаимодействия двух стран.
4: Позвольте поблагодарить вас за искренний и конструктивный подход. Убежден, ваш визит – это начало большой работы, дружбы и плодотворного экономического сотрудничества Беларуси и Ганы на десятилетия вперед. Еще раз подчеркну, мы создали совместный межправительственный комитет, соответствующую комиссию, которая выработает в ближайшие недели, месяцы план наших действий, дорожную карту и положит нам их на стол для подписания. Я благодарю вас за то, что вы пригласили меня посетить вашу прекрасную страну и побывать у вас дома, на ферме. Думаю, что там нам будет о чем там поговорить. К этому визиту наши министры, наши специалисты посетят вашу страну и уже смогут нести конкретные предложения по подписание не только меморандумов, но и контрактов сотрудничества наших предприятий с вашими. Мы крайне заинтересованы, чтобы совместные предприятия появлялись как на территории Беларуси, так и на территории вашей прекрасной страны. Очень рассчитываю на плодотворное сотрудничество. Еще раз подчеркиваю, мы готовы не только поставлять, создавать, производить технику и прочие продукты нашей общественной жизнедеятельности, но и обучить ваших людей тем технологиям, которые сегодня очень нужны для Ганы. Закрытых тем нет, и это не только сельское хозяйство и поставка промышленной продукции, но и сфера военно-промышленного комплекса, о которой президент говорил на наших переговорах. Я желаю успехов в работе специалистов Ганы, специалистов Беларуси. Еще раз подчеркиваю, все будет зависеть от вашего желания и от вашего стремления наладить сотрудничество с нашей страной. Мы свой путь пройдем достаточно быстро и эффективно, потому что мы люди обязательные. Еще раз благодарю вас за то, что вы приехали к нам в Беларусь.
3: К другим новостям. Последствия непогоды устраняли в Гомеле накануне вечером. После обильных осадков были потоплены улицы и проезжая часть некоторых магистралей. Все они оперативно отработаны. Работали бригады, на некоторых участках использовалась гидродинамическая насосная техника. Чаще всего к таким потоплениям приводит небольшая пропускная способность коллекторов, которая возникает из-за загрязнения растительными остатками. О случаях подтоплений можно сообщать на телефон 115. Еще одна информация напоследок. Парень из Сан-Франциско превратил свой потолок своей комнаты в настоящий радар самолетов. С помощью проектора и самодельного софта, который он навайп-кодил, система в реальном времени отслеживает лайнеры, пролетающие над домом, и выводит их на потолок. И к новостям партнера. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшим сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
6: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро, все тут слушают радио Гомель ФМ, как всегда, каждое утро. Константин Комко,
5: Артем Аникин.
4: И мы заставляем вас что-то утром делать. С нами можно поиграть,
5: да,
4: можно
5: кстати.
4: Написать там в Вайбере. Или можно нам в телеграм-канале. В общем, во всех наших соцсетях.
5: Телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание FM, латинскими буковками, там тема утренняя есть.
4: Это раз.
5: Хочу созвон, и вы, если два человека будет, с вами созвонимся до конца этого часа, но уже, как говорится, поторопитесь. Вайбер, 29 код, 34, 11, 34, 8.
4: Это два. В общем, кто желает, добро пожаловать к нам в сайт.
5: Ну и подписывайтесь еще инстаграм-аккаунт, радио Гомель FM у нас есть, не забывайте.
4: Да. Можно писать там с утра разные добрости, приятности, пожелания.
5: Обзвучим.
4: Обзвучим?
5: Конечно.
4: Мы умеем обзвучивать, мы это легко сделаем.
5: И обвидим.
4: Нам сегодня обещают гостям.
5: Ну, обещать-то обещают.
4: Да.
5: В следующем часе.
4: Да. Все будет интересно. Ну и, конечно же, друзья, мы поговорим сегодня о такой интересной теме, как...
5: Как что? Ты меня пугаешь этим вздохом.
4: Я тебя обожаю. Да нет, друзья, шучу. Как всегда, все будет интересно. Много новостей, событий. Праздники немножко спойлеров чемпионата мира подкинем. Ну и что у нас будет в следующем месяце в Питере на Скай-арене, тоже озвучу.
5: О, питерская арена. Что-то хоккейное, видимо.
4: Что-то хоккейное.
5: Это свое время. А пока музыки этого часа.
6: Lights, camera, action, that's it.
5: Кайли Миноук, Lights, Camera, Action. Селена Гомес, Call Me When You Break Up. Градусы, будем жить.
7: Мы вдвоем.
5: Том Гринан, Shadow Boxing.
8: А небо все так же высоко.
5: Ну и Зиверт будет в городе лето, она утверждает, доверимся ей.
8: В городе лето, и вся моя жизнь одной строкой.
9: Да, у меня ветер в голове.
5: Ну а сейчас открывает Миа Бойко, экспонат. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-55-61.
5: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
8: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Аккумуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники просыпаются тоже вместе с нами. Сейчас что-нибудь отметить хочется.
2: Сегодня замечательный Международный день друзей.
1: Сериала «Друзья», надеюсь.
2: Александр.
1: И Инны, соответственно.
2: Естественно. Так, дальше идем. День заботы о любимом коте.
1: О, это... Меня Пушистый сегодня разбудил. Бесит он меня сегодня. 5 утра-то, слушай.
2: Опять же, сегодня Всемирный день памяти домашних животных. Вот я своих вспомню, которых со мной уже нет.
1: Я знаю, какой фильм порекомендуем.
2: Только не кладбище домашних животных. Это мы рекомендовать не будем. Также сегодня день пускания мыльных пузырей.
1: О, прикольная вещь.
2: Международный день мотоциклиста.
1: Каждый раз нового.
2: Хрустяшки. Так, Международный день архивов. День Дональда Дака. А ты умеешь, да? Ну, скажи что-нибудь.
1: Нет, я в детстве как-то умел, а потом...
2: Нет, я не поучаствую.
1: Да, там вообще непонятно, как это делают.
2: Просто актер такой. Озвучки, да и все.
1: Он так в реальности разговаривает.
2: Дефект не будешь какой. Так, день кораллового треугольника.
1: Так.
2: Где-то он есть. День южноамериканского футбола. О, как раз мы сегодня про...
1: Южноамериканского.
2: Да.
1: Это не регби.
2: Это Аргентина. Это...
1: Да-да-да. Ну, Аргентина, Ямайка.
2: Бразилия. 5-0. Всемирный день аккредитации.
1: О, хорошая вещь.
2: Мы частенько куда-нибудь аккредитируемся.
1: Да, проходили.
2: Международный день кельтского искусства.
1: Оу, кельты.
2: Граждане кельты.
1: Товарищи.
2: Поздравляем. Так, ну еще сегодня Международный день коктейля «Тьма и буря». Надо погуглить, что это такое. И,
1: сейчас загуглим.
2: Пока Артем гуглит, у нас лирик со своими кассетами.
3: Голоса Беларуси.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
7: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
8: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». «Гомель». Время выгодных перемен в «Белджи». Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой «Трейд-ин» с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый «Белджи» уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах «Белджи Автонова».
1: Я вот точно знаю, что и помню даже, что было теплее в этот день.
2: Это факт, который легко принять. Самая высокая температура 9 июня в Гомеле была в 1999 году.
1: Да,
2: плюс
1: да, да.
2: 33.
1: Хорошо. А сегодня у нас 9 июня в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Временами дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Утро-стимуляторы.
1: Вот это будет праздник хоккея. Вообще, да, те,
2: вот
1: кто любят, вот, да.
2: Про
1: вот
2: грядущее?
1: Да, я про грядущее, конечно же. Уже в июле этого года можно будет посмотреть, посетить. Может, кто едет в отпуск в Питер, можно запланировать. Или, конечно же, найти в интернетах. Но это матч под названием «Матч года». Ни много ни мало, матч года 2026 года, 25 июля он состоится. Вообще, что это за матч?
2: Встречаются
1: НХЛ звезды? НХЛ звезды российские, русские.
2: Все-таки договорились.
1: Нет, русские. Кто это? НХЛ приезжают сюда против КХЛ звезд. Сборная на сборную.
2: Ну, интересно, да, такое дело. Жалко, конечно, ну как жалко. Все понятно, что там все-таки, думаю, не будет такого прям полного контакта. Ну, кому охота травмироваться?
1: Нет, там будут шикарные голы, передачи.
2: А вот красивое вот,
1: да,
2: это вот.
1: Это,
2: да,
1: все будет.
2: Чистый хоккей такой вот.
1: Да. Нет, хотя в прошлом году даже была такая полуискусственная драка. Так слегка побаловались, помахались.
2: А то есть все-таки
1: чуть-чуть.
2: Пару тавгаев надо и оттуда, чтобы сошлись,
1: ребята. Да. Пока анонсировали трех из всей команды.
2: Ови
1: это
2: будет?
1: Овечкин, Панарин и Сергачев.
2: Там после Ови уже можно было продавать билеты.
1: Так и делают, да. Все идет у нас на благотворительность, там для борьбы с детьми с ДЦП. Все это вот. Но сам факт, для чего это делается. Во-первых, просто потому что это классное событие, классное мероприятие. Во-вторых, что просто, как сказали сами участники, мы хотим обыграть этих НХЛовских выскочек.
2: Покажем им, что пока они там за океаном.
1: Вадим Щипачев, который легенда российского, ну, КХЛ, да, у него 1000 матчей, он самый результативный, он сказал: в НХЛ кто угодно может набрать 1000 матчей, очков, вы здесь наберите. На что Вечкин сказал: где ж ты был раньше? Звучало как вызов. Ну, в общем, интересное событие 25 июля текущего года можно будет посмотреть.
2: Ну, я не легенда хоккея ни в коем случае. Ну так, легенда, знаешь, такое. А мне слагают в НХЛ легенды, потому что я этот неуловимый Джо.
1: Это факт.
2: Но я тоже скажу, что да, когда Уэн Грецкий играл, были совсем другие скорости, были совсем другое.
1: Да.
2: Поэтому 1000 матчей там Овечкина и плюс, это...
1: Я думаю, очень не скоро будет побито, если вообще будет побито.
2: Да, а если бы он Ови играл в то время с Грецки, так же, как сейчас играет, то результат... Ну, опять же, это сослагательное наклонение, поэтому...
1: Да.
2: Ну, опять же, каждый звезда своего времени.
1: Это,
2: всем,
1: да,
2: всем
1: это
2: вообще факт. Успехов.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Едем, едем в соседнее село на дискотеку. На какой машине обычно по деревням ездят?
4: Нива, ездят. Либо УАЗ.
3: Ну, что-нибудь такое.
4: Козлик вот этот.
3: Что не жалко.
4: Или буханочка.
3: Жигуленок какой.
4: Ну, тоже вариант.
3: Легендарная копейка.
4: Копейка.
3: УАЗ-2101.
4: Так.
3: Это клон Фиата был, да?
4: Да, если не ошибаюсь.
3: По-моему, Фиат. Причем в 61-м году была лучшая в мире машина признана. Лучший легковой автомобиль, чтобы вы знали. Ну, это для молодежи.
4: Так.
3: Так вот, казалось, они вымерли. Остались, может, где-то там в гаражах у дедушек, бабушек, у пап там, которые следили за чем-то еще более-менее. А тут в Минском одном каршеринге появился УАЗ-2101. Раритетная парочка автомобилей.
4: Так.
3: Вот, причем стоит это дороже, чем на многих иномарках. Там около 89 копеек в минуту, по-моему. 53 рубля в час, в общем. Причем больше просят там за Audi TT и какой-то еще там Ford крутой. Так вот, причем вроде бы арендовать можно только с 25 лет и со стажем от 2 лет. То есть еще абы кому не дадут. Ну и только летом.
4: Удобно. Кстати, да, ты прав. Это клон Фиата 124-го.
3: Да, да, да.
4: Кстати говоря, этот Фиат клонировали еще и индийский премьер, турецкий Тофас, испанский Сиат и южнокорейский Кио.
3: Ну, как это клон? Это просто, ну, реально купили вот с
4: Фиатом,
3: совместили, сделали вот этот Тольятти завод и как бы начали, все родилось там, если кто не знает, на всякий случай. Ну, прикольно. Ну, да, многие для фотосессий берут.
4: А чего нет? Ваша тема, по-моему, даже у нас в Гомеле свадьбы на «Жигулях».
3: О, я видел свадьбу на запорожцах, но это давно это было.
4: Ну, тоже, то есть,
3: 9 запорожцев. Это смотрелось просто, они отдраены.
4: В этом, нет, в этом какой-то вайб такой приятный есть, конечно. Куда же без него-то. Но опять же, заморочься, найди, подготовь. И чтобы доехали, немаловажно.
3: Еще попробуй запчасти сейчас найди. Вот именно сейчас раньше с любого
4: «Жигуленка». Подходит от «Роллс-Ройса».
3: Может быть.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать.

0: Утростимулятори на Гомель-ФМ.
1: Доброе утро, хотелось бы мне сказать, но нет, друзья, второй час утра стимулирования подошел к концу, и скоро наступит третий. В гостях у нас будет человек приятный, культурный, интересный, ну а пока вам придется довольствоваться нашими с Костей голосами.
2: Да, до культуры дотянем, а еще дотянем до новостей Анны Смирнова.
3: Привет,
2: уже на низком старте, я смотрю.
3: Да, принесла вам новости. Ну, во-первых, подведем, так сказать, итоги переговоров, которые прошли накануне между президентами Беларуси и Ганы. Потом расскажу, что на совещании в Гомеле было рассмотрено с мэром нашего города. Расскажу об итогах централизованного экзамена по госязыкам. Ну, то есть, кто что получил по русскому и белорусскому.
1: Госязыкам?
3: У нас два государственных языка в стране. Вот централизованное тестирование по ним прошло. Ты просто еще далек пока от этого. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что данные игроков Pokemon Go, возможно, использовались.
2: Мы же давно говорили, это ЦРУшники эти карты сканировали.
1: Да.
3: В общем, все, кто собирал покемонов, ребята, время кается.
2: Вы агенты, да? Лучше придите сами.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30 июня 2006. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +35 989 687 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой. По итогам подписан пакет документов по различным направлениям сотрудничества. Соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, соглашение о безвизовых поездках, меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства, соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами. Президент предложил выработать дорожную карту сотрудничества с Ганой и создать белорусский хаб на западе Африки. А вопросы жизнедеятельности Гомеля рассмотрены на совещании под руководством председателя горосполкома Руслана Пархомовича. Мэр акцентировал внимание на необходимости четкой организации труда для обеспечения своевременности выполнения работ по покосу сорной растительности. Мониторинг также выявил нарушения состояния многофункциональных спортивных площадок. Принято решение о более жестких мерах к нарушителям, которые должны самостоятельно устранять повреждения. Также предложили привлекать инициативные группы граждан к наведению порядка. Более 1400 выпускников получили 100 баллов на ЦЭ по государственным языкам. По белорусскому языку 100 бальных результатов получили 125 человек. Средний балл составил 63,85. В централизованном экзамене по белорусскому языку участвовало более 10,5 тысяч человек. Наивысший балл по русскому языку получил 1301 выпускник. Средний балл составил 66,16. ЦЭ по русскому языку писали почти 48,5 тысяч человек. Еще одна информация напоследок. Данные игроков Pokemon Go могли использоваться для системы навигации военных БПЛА. Около 30 миллиардов изображений, собранных игроками мобильной игры по всему миру, могли быть использованы для создания этой системы навигации. Отмечается, что впоследствии она нашла применение в военных разработках, включая БПЛА и роботизированные платформы. И к новостям партнера. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9:07. Продолжаем стимулировать вас, нас и вообще всех. В студии Артем Аникин.
5: И, конечно же, Константин Комко. Ну что ж, хочется мне сказать, третий час поехали?
4: Нет, давай так скажем, что у нас впереди культура. 10 минут о ней.
5: Телеканал «Культура»?
4: Нет, у нас же радио.
5: Когда пришла эта бабушка, которая...
4: Дедушка.
5: Дедушка к нам пришел?
4: Да.
5: Обо что, интересно, будет рассказывать? Снова культуривать
4: это
5: нас?
4: Это я не знаю.
5: Вот вопрос, как думаешь, а у него получается нас окультуривать? Ты стал просвещеннее после его приходов?
4: Ну, незамутненнее.
5: Незамутненнее ты стал?
4: То
5: есть,
4: конечно.
5: То есть все-таки имеет на тебя он влияние?
4: Не только тебя исправит штанга.
5: Меня, да. Разбежаться и вперед только так,
4: если. И пинать. Ну, об этом чуть впереди, после одной песенки, пока о музыке этого часа расскажу. И в этом часе Катя Оушен «Летим». Марк Дэн «Let Me Die». Ольга Серябкина «Это по любви». Мартин Гаррикс «Rabbit It». А также Лаура Паусини или «Прима Пасса Сула Луна». Ну, на счет One Republic «Need Your Love». Доброе утро!

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: А вот и он, а вот и он, а вот он к нам пришел.
2: Андрей Шедловский, наш коллега, специалист по культурной части нашей утростимуляторной
1: вещательной. МС-культура.
3: МС-культура. Доброе утро. Доброе утро, парни. Доброе утро, все дорогие слушатели. Так, ну что?
1: Ты поправил этого здоровца со мной хотел? Давай, нормально.
3: Давай, давай, Кулачка.
2: Что вот это вот за Гарлем на Гумере ФМ?
3: Давно не видели, слушай. Я ведь по понедельникам обычно приходил, а сегодня что у нас? Сегодня вторник.
2: Сеточку подрегулировали, чтобы поудобнее было нашим гостям.
3: Разнообразили жизнь. Так, ну что, я тут краем уха зацепил, что вы тут обсуждали, просвещаю я вас в культуре или не просвещаю.
2: Андрей Холифилд, я тут краем уха слышал.
3: Да, да.
2: Люди культурные поймут.
1: Андрей Ван Гог с тем же успехом.
3: Пришел к вам с уроком культуры. Так, парни, расскажите, вы же ведете соцсети, Инстаграм и так далее.
2: Как ведем?
3: Как вы относитесь к селфи?
1: Селфи? Очень даже положительно.
2: Почему бы и нет?
3: Частенечко, да? Частенечко руку вытягиваете и себя красиво показываете.
1: Фотографировать надо сверху вниз, потому что снизу вниз, если снизу вверх, появляются подбородки, да.
2: Появляется.
3: А если сверху вниз, то рост уменьшается, и голова большая становится.
1: Лучше быть низкого роста с большой головой.
3: Хорошо, а вот вы когда селфи делаете, какую цель преследуете? А вот если красивый пейзаж, к примеру, красивое здание, хочу его показать подписчикам, как я его покажу без самого себя, да?
2: Нет.
3: А как?
1: Нет.
2: Я просто нахожусь
3: где-то. Я просто себя показываю.
2: Я показываю, ребята, я здесь.
1: Ребята, я жив еще.
3: Я жив, ребята, я здесь.
2: Мои руки еще держат.
3: Хорошо, значит, культурная у нас сейчас будет рубрика, про селфи вам расскажу. Не найдется в мире человека, который не вытягивал руку и не делал селфи, и даже Папа Римский, если вы видели эти фотографии, вытягивал руку и делал селфи на...
2: Я видел, он секс-7 делал.
3: На фоне толпы, да, и посетителей Ватикана. Знаете ли вы, что селфи появилось более 180 лет назад?
2: Погоди, первое селфи было.
3: Нет, еще раньше.
1: Еще раньше.
3: Первая себяшка была сделана аж в 1839 году.
1: Это когда кто-то просто шел, ударился.
3: Тогда еще оно называлось не так, конечно.
1: А плиту я упал на него, и он встал. О, мой портрет.
3: Нет, получается, по истории. Сначала у нас появился жанр, а только потом, спустя много-много лет, само название этого жанра.
2: Автопортрет, это
3: понятно, и есть себяшка. Автопортреты, художники. Но мы сейчас говорим конкретно про фотографию. Итак, автором первого селфи в истории человечества считают американца Роберта Корнелиуса. В 1839 году мужчина сфотографировал себя с помощью дагерротипа. Это еще прототип первого фотоаппарата.
2: Такая штука тяжелая там, на самом деле.
3: Да, да. Для тех, кто не знает, расскажу вкратце, что получаемые с помощью этой техники дагерротипы, они напоминают не современные фотоснимки, а отражение в зеркале. Их изображение состоит из амальгамы, образующейся при воздействии серебра и ртути, и поэтому дагерротипия часто называлась зеркалом с памятью. И вот человек себя запечатлел, представляете, аж в 1839 году. В 1900-е появились у нас нормальные камеры, нормальные относительно того времени.
1: До сих пор нет нормальных камер, смотришь по фото.
3: Kodak выпустил камеру Brownie, и именно с помощью этой камеры было сделано первое женское селфи. Как вы думаете, кто его сделал?
2: Женская?
3: Да, первая? Это было первое в истории человечества.
1: Год назови.
2: Шанель номер 5
3: 1900-е где-то.
1: 1900-й год. Какая-нибудь Мария Складовская-Кюри, нет?
3: Да, вот слушайте, оно было сделано в России. В коллекции снимков царской семьи Романовых был найден снимок княжны Анастасии Николаевны, младшей дочери Николая II. В своей записке, приложенной к снимку, 13-летняя девочка написала: «Я сделала это фото, глядя на себя в зеркало. Это было очень непросто, так как мои руки дрожали».
2: Какая же
3: получается, знаете, это был уже и первое селфи, и сразу как пост. Она такой, сразу, знаешь, и текст еще приложила.
2: Это очень мажористая девушка была.
3: Да, конечно. Я думаю, что
1: Романовых
3: в 1900-е не все могли себе Kodak купить.
2: Даже сейчас не все себе могут Kodak купить.
1: Не все могут смотреть завтрашний день.
3: Да. А классическое селфи с вытянутой рукой датируется 1920 годом. На фоне запечатлели себя пятеро мужчин, которые позируют на террасе фотостудии в Нью-Йорке. Но до самого названия селфи это еще очень-очень далеко. 13 сентября 2002 года на одном из интернет-форумов австралийский студент под ником Хоппи опубликовал фотографию, которую подписал следующими словами: «I'm sorry about the focus. It was a selfie». Извините за фокус, это было селфи. Дело в том, что в австралийском диалекте английского языка они используют словообразование с суффиксом «и», который придает словам такой неформальный оттенок. Вместо барбекю – барби, вместо металлической банки с напитком – тини,
1: типа self?
3: Вместо тин.
2: Да. Self, сам?
3: Вместо self, да, он
1: себяшка.
3: Написал
1: себяшка.
3: Просто
1: «селфи». Себяшка.
3: Да, добавил «и». И получается, только спустя 10 лет после этого слово «селфи» вошло в английский язык, и как вирус стал распространяться по всему миру. И только в 2012 году журнал Time включил слово «селфи» в топ модных слов года. А в 2013 году Оксфордский словарь английского языка официально внес «селфи» в свой словарный запас.
2: Нет, Андрей, вот то, что ты рассказал, все это чушь. Теперь слушайте меня.
3: Да, да, рассказывай.
1: Первое «селфи». Хотим разговаривать, послушай
3: вот
1: меня.
3: Ученик, который знает больше учителя. Давай,
2: так,
3: жги.
2: Так вот, учитель, да будет вам известно, что первое селфи было у медузы Горгоны, когда она поймала свое отражение и застыла. Вот это была самая первая себяшка. А все, что ты рассказал, это уже
3: в мифологии, я согласен.
1: Позвольте,
3: да,
1: я за вас, учитель, вступлюсь.
2: Никакого мифа. Горгона реальная женщина.
1: Пожалуйста, факты на стол, стволы под стол, пожалуйста.
3: Вот, у меня, есть? Кстати, есть фотографии всего, что я перечислил. Я могу прям рассказать.
1: Есть ли селфи у вас, Константин?
2: Конечно.
3: Покажите нам Горгону, пожалуйста. Ее селфи первое, покажите.
2: Артем, ты придешь домой, твоя тебя ждет. Андрей, ты со своей уже все.
1: Слышь, за это можно и извиниться, уже ответить за слова за углом.
2: Вот, видишь?
3: Сейчас наше 10 минут о культурном закончится.
2: Поговорили культурно, теперь.
1: Я уже часы взял немножко по-другому.
3: Мы с Артемом хотим выйти поговорить с Константином.
2: Выходите, говорите.
1: Возможно, завтра у меня будет новый соведущий.
3: 100%.
1: Андрей, именно вот так их мотивируют коллег.
2: Они же не знают, что у меня будет новый соведущий.
1: Ну-ну. Конечно, вести-то из Боткинской больницы.
2: Я же тоже не один. У Боткинской.
1: Именно туда тебя
2: доставят. Местными шутками шути. Так вот, что там с селфи у нас?
3: Ну вот, история вот такая.
1: Нет, другое интересно.
3: Длинная.
1: Вот почему другой вопрос? Я сейчас вопрос задам, ты, может, ответишь.
3: Давай.
1: Сейчас стали все вот эти с руки, да, фотографировать. А куда делись эти палки селфи? С ними же все...
2: Никуда не делись.
1: С ними же все ходили.
3: Я тебе больше скажу, они снова в моду входят. Вот сейчас, да. Сейчас всякие известные блогеры, они прям выкладывают, что мы снова вернулись к селфи-палкам.
1: А почему они уходили?
2: Потому что качество фронтальных камер оставляло желать лучшего на телефонах, а теперь с развитием технологий снова стало нормально, можно, ну... То есть тогда на это не обращали внимания, потому что, ну, у всех такое было. А вот.
3: Да, сейчас уже технологии все шагнули. По качеству
1: позволяет. То есть опять доставать с антресоли с пыльной палку?
3: Да, доставай палку.
2: Или, не, у тебя же дома на ней швабра, ну, на ней тряпка, и ты моешь палку, нет?
3: Или удочка там.
1: Каламбур.
3: Уже крючок висит, или леска. Да.
1: Пока что-то не идет у тебя. Каламбур, что приоткрой, нужно хороший каламбур от тебя.
3: Давай, Костя, жги, да, расскажи нам что-нибудь.
1: Где каламбурочная?
3: По каламбурь.
1: Пошути.
2: Я бесплатно не шучу.
3: Начинается.
1: Да, стоп, так ты же на работе сейчас.
3: Он нас оскорблял.
1: Подожди,
3: здесь,
1: да? Ты на работе сейчас.
3: Каламбурить он не
1: хочет.
3: Тебе за это платят?
2: Не за это.
1: Ну ладно. Не, вообще селфи вещь классная, от слова вот совсем. Хорошо, а ты для чего селфи делаешь?
3: Слушай, хороший вопрос. Вот серьезно хороший. Не
1: ты
3: знаю,
1: пришел даже... неподготовленным?
3: Нет, я подожди. Я вам целый курс исторический сейчас провел. Для чего делаю я селфи? Не знаю. Я на самом деле селфи очень редко делаю. Я не люблю себя на селфи. Я себе не нравлюсь. Мне лучше я тогда сфоткаю просто вот это здание или событие.
1: Не только себе не нравишься.
3: А и тебе тоже?
1: Вам шах, коллега.
3: А сам недавно подписался, слушай.
1: В ответ на ваш запрос, между прочим.
3: Вот так вот, ладно, хорошо.
1: Хорошо, тут понятно, селфи. Ну, девушки понятно, для чего делают селфи. А вы заметили, что мужики на селфи вообще не улыбаются?
3: Они всегда серьезные.
2: Я улыбаюсь.
3: Ты улыбаешься?
2: Ну, когда у меня руки доходят до селфи, уже извините за каламбур.
1: Бесплатно заметьте, пожалуйста.
2: Вот, то я обычно веселый.
1: Обычно.
2: Когда я грустный, что мне то селфи делать? Я когда веселый, я себя фотографирую. А когда не веселый, мне неинтересно. Я хочу смотреть на свои фотографии и получать хорошие, приятные воспоминания и эмоции. А делать фото с серьезным лицом, ну, только на паспорт.
1: Или с рыбалки.
3: Есть же тренд такой, когда люди там на американских горках, на каких-то аттракционах, и всегда вот лицо просто невозмутимое, серьезное.
1: Мне нравится это селфи.
3: Вот эта подборочка.
1: Которая завирусилась с Диснейленда, когда все, ну, с горок этих американских, все такие, руки вверх, и один мужик серьезно сидит такой просто, типа...
3: Вот, я про это говорю. Да, это же целая серия есть.
2: Это чувак, который ремонтировал вагонетку, поэтому он знает.
3: Он просто знает уже, что...
2: Знает все. Поэтому он серьезный.
1: Он знает конец этой вагонетки, куда это все дойдет, да?
2: Он знает про Несе, чей не про Несе.
1: Оу, однако интересный юморок.
3: Невозмутимый мужчина.
1: Нет, ну просто вот сам факт такой вот имеет место быть, что люди, мужчины, да, у них три варианта селфи. за шашлыках либо рыбалка, либо охота.
3: А еще гараж. Еще
2: либо
3: можно,
2: жена да. говорит, докажи, что ты с кем-то там,
1: да,
2: с пацанами.
1: Да, это делается второе селфи.
3: Поэтому он и грустный, потому что это творчество по принуждению получается.
1: Там все грустные, там смотришь, весь бар грустный.
2: Вот. Ну и третий вид, там уже просто вот тебе хорошо, и ты хочешь действительно показать. Вот я вот здесь. Вот.
3: Я в моменте.
2: За мной орда.
1: Да. А нас...
2: Тихо. А у нас время вышло. 10 минут о культурном селфи пролетело. На сегодня у нас в гостях был Андрей Шедловский, наш коллега. Андрей, спасибо, что пришел.
3: Спасибо, что пригласили.
1: Заходите еще.
3: Обязательно. Всем пока-пока. Голоса Беларуси.

0: Твоя реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-50-40.
1: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343-343.

Сегодня, 9 июня, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель ФМ.
1: Думали-думали, чего такого порекомендовать, и потом додумались. Не знаю, почему.
2: Решили взять легендарный, на самом деле, фильм. Оказалось, что нам он обоим понравился.
1: Не всем он понравился в прокате, потому что по денежкам он провалился.
2: Бюджет у него, кстати говоря, 100 миллионов.
1: А собрал 193, поэтому не дотянул.
2: Не дотянул, даже не отбился.
1: Где-то, может быть, на носителях там
2: со временем
1: пачку
2: плюс...
1: чипсов может и
2: заработать. Но по факту у него 7,7 на Кинопоиске и 7,5 на IMDb.
1: Но Дэниел Дэй-Льюис, он просто красава.
2: Он просто шикарен.
1: Из этого фильма куча мемов есть.
2: Но там еще Леонардо Ди Каприо, Кэмерон Диас, Джон Си Райли, ну, много.
1: Лиам Нисон.
2: Брэндон Глисон, да, вот этот.
1: Лиам Нисон.
2: Обожаю. А Лиам Нисон там где?
1: Он же отца играл главного героя в самом начале.
2: Да.
1: Освежи в памяти.
2: Я забыл, да.
1: Фильму-то уже 24 годика.
2: На секундочку.
1: 2002 года фильм «Банды
2: Нью-Йорка». Не будем
1: томить.
2: «Банды Нью-Йорка», друзья. Это... Если вдруг кто-то пропустил...
1: Мартина Скорсезе очередную работу, после которой я лично в Ди Каприо увидел актера. До этого он для меня был такой смазливый мальчик из Голливуда. Там вот этот «Титаник», это все такое.
2: Причем, смотри, у него, получается, 10 номинаций на «Оскар», не взял ни одну. Но лучший фильм, лучшая мужская роль, лучший режиссер, оригинальный сценарий, оператор, декорации, костюмы, звук, монтаж и лучшая песня. Но не взял ни один.
1: Ну, а что делать?
2: Жаль, конечно. О чем фильм? Все дико просто. Нью-Йорк, 1846 год. В диких трущобах города американской мечты действует только один закон. Закон силы. Здесь идет в ход любое оружие, никто не считает потерь и не оплакивает погибших. В одной из жестоких стычек от рук вожака коренных американцев, мясника Билла, погибает предатель банды ирландцев Вэллон. Священник Вэллон вообще его переводили. Почему Вэллон, только не понял.
1: Ну, не знаю.
2: Да. И вот этот Амстердам долго попадает в исправительную школу, потом возвращается, и все вот эти перипетии вокруг этого самого сына.
1: Я мстю, и мстя моя жестока. Я бы это вот так вот.
2: Фильм, на самом деле, классный. И диалоги хорошие. Очень нравятся диалоги там.
1: О, да. А, по-моему, «Игры разума» взял в том году «Оскара». Там были, господи, там «Мулен Руш», «Игры разума», «Властелин колец», «Братство кольца». Там такая была конкуренция. Что, да, мама дорогая.
2: Да, знаешь, почему провалился фильм в прокате, становится очевидным.
1: Ну да, там концовочка немного смазанная получилась, но, в принципе, если вы не видели, посмотрите, хуже не станет точно. Ну, для любителей жанра это драма, криминал.
2: «Банда Нью-Йорка» 2002 года, строго к просмотру.

0: нас рекламируются все.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Только дошло до меня, что мы реально уже живем в будущем. Каждая вторая новость. То искусственный интеллект, то роботы, то еще чего-нибудь. Очередное,
4: ну-ка.
3: Знаешь, такая проблема есть, не знаю, сталкивался ли ты, надеюсь, нет, там, ну, кто квартиры сдает или наоборот снимает. Ну, чаще всего там хозяин сдает квартиру, вроде бы нормальная семья, приходит, а там оказалось жило 40 человек, вся квартира разгромлена и вообще ужас-ужас. Ну, видел такие истории,
4: бывало,
3: да?
4: Бывало, конечно, очень много.
3: Казалось бы, только люди могут такими быть, а нет.
4: Кто же еще-то? Пришельцы?
3: За границами где-то там, я так понимаю, что в USA. Стартап по разработке роботов тайно устроил лабораторию в арендованном Airbnb и разнес дом хозяина. То есть хозяин, контора сдала квартиру под там,
4: под лабораторию роботов.
3: Ребята такие, мы удаленщики, мы нормально, мы тут парочка нас будет всего. В общем, когда хозяин квартиры пришел после съезда товарищей этих, он обнаружил провода, странное оборудование и огромного робота, похожего на 6-метровый робот-пылесос на гусеницах. Такой, здрасте, приходишь такой.
4: День добрый, так.
3: День добрый. В итоге из дома еще там украли какие-то вещи, мебель пострадала, на полу и стенах, в стенах появились царапины. Что там происходило, непонятно.
4: Как много вопросов,
3: и мало ответов. Заходит хозяин, стоит робот такой, мне нужна твоя одежда, ключи от квартиры.
4: Нет, ну хорошо, если ты этим отделался.
3: И твоя страховка.
4: А если мне нужна твоя квартира, вот полностью, твое имущество, и ты мне будешь кожаной еще и прислуживать.
3: Знаешь, и на роботе написано.
4: Made in China.
3: Лариса Д. Причем русскими буквами.
4: Это жестко.
3: Так что аккуратнее сдавайте квартиры. Желаю всем, кто сдает, не попадать на таких людей. Ну и те, кто тоже там, хозяева разные бывают всякое.
4: Будьте аккуратны.
3: Будьте аккуратны и те, и другие. Ну ты вот, Роба, а куда его девать?
4: Куда его девать?

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: 9:56. Под занавес сейчас как жути нагоню.
2: Ну-ка.
1: У нас Аня Смирнова тоже присоединяется. Ребят, как вы думаете, что должно быть на ферме? Вот у вас вот ферма.
3: Овечки, говорят, поехали лошадки. На ферму. Да,

0: Что там должно быть?
1: Яблочки, деревья, работники.
2: Это ферма.
0: Это ферма.
2: Это ферма.
0: Не сад.
2: Да, ферма это животные всегда.
1: Ну, не только.
2: Только.
1: Это же...
0: Нет, ну...
1: Фермерские хозяйства вообще-то включают и растительные, и животноводческие комплексы. Так
2: ферма.
1: Что ты тут не это.
0: Вы оба не это. Потому что в Нидерландах открыли первую ферму без животных.
2: А
1: я знаю, кстати, есть еще фермы анатомические.
0: Ни коров, ни свиней, только вот биореакторы, которые выращивают мясо из небольшого количества тканей животных. Что-то мне напоминает какой-то дум или такое что-то подобное.
2: Подожди,
1: это типа этически правильное мясо.
0: Да, типа в резервуарах там идеальная температура, питательная среда для деления клеток. То есть вот все это сейчас в тестовом формате работает, но что-то как-то страшно.
2: Да вообще не по себе, если честно.
0: Прям
1: страшно, знаете, какая
0: ферма? Начало хоррор-фильма. Что-нибудь вырастет из этих клеток.
1: Смотрели всякие детективы. У них есть фермы, ну, по, значит, как это, материалу, который...
0: Я помню, фермы в «Матрице» были. Выращивали людей в капсулы.
1: Это, кстати, тоже интересно.
0: Вот тебе и здрасте.
2: Было такое, ну...
0: А тут вот в 28-м году уже планируют массовая продажа мяса вот этого выращенного и вообще запуск вот этого всего массового. Пока в тестовом режиме.
1: Интересно последствия посмотреть.
2: Для чего, еду. Вот, для, понять бы. Ну ладно, для чего мы...
1: Нет, для чего как раз-таки все понятно.
0: Животных
1: это этически
0: жалко.
1: Правильное мясо. Ну, не ты знаю. Мяско поел.
2: Если... А что это такие вкусные?
0: Потому что корм был правильный. Вот так вот.
2: Ладно, Аня. Что у нас с новостями,
1: да,
2: Аня?
1: Я расскажу о обладателях премии правительства за достижения в области качества. Расскажу о вопросах жизнедеятельности Гомеля. Еще все разбираем, совещание у мэра. Расскажу о том, что приглашают гомельчан принять участие в открытом конкурсном отборе инновационных проектов. Ну и закончим все это дело классной новостью о том, что сегодня, дай бог, можно будет полюбоваться Венерой и Юпитером, которые максимально сблизятся на небосводе.
0: Дмитриенко приезжает. Ты Венера, я Юпитер.
1: Мне, кстати, тоже напомнила эту песенку.
0: Ладно, посмотрим. А пока 3 часа. С вами были Артем Аникин
2: и Константин Его Величество Камко. Всем пока-пока и до завтра.
0: Хорошего дня.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Обладатели премии правительства за достижения в области качества объявлены за 2025 год. Звание лауреата премии присуждено 24 организациям за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрения инновационных технологий и современных методов менеджмента. Среди учреждений образования премия присуждена Гомельскому государственному медицинскому университету. Вопросы жизнедеятельности Гомеля рассмотрены накануне на совещании под руководством председателя горосполкома Руслана Пархамовича. Относительно подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года поставлена задача завершить все работы своевременно, качественно и в полном объеме. Что касается подтоплений в городе в связи с сильными дождями, поручено своевременно устранять причины, обеспечивая бесперебойную работу транспорта. Необходимо работать на упреждение подобных ситуаций. Жители Гомельской области приглашают принять участие в открытом конкурсном отборе инновационных проектов, работ и мероприятий. Прием документов пройдет с 12 июня по 6 июля. Инновационный фонд облисполкома может использоваться на реализацию проектов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по созданию новой продукции, технологий, услуг, развития материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры. Телефоны для справок в Гомеле 33 47 11 и 33 47. 704. Еще одна информация напоследок. Венера и Юпитер сегодня максимально сблизятся на небосводе, а расстояние между ними сократится до 3 лун. Обе планеты будут хорошо видны невооруженным глазом примерно в 21:30. Искать кровавую пару нужно над западным горизонтом после наступления темноты. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
6: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие. А термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
1: Техно-джунгли.
2: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Девятого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, с порывами, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Женская сборная Беларуси проведет заключительный поединок отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2027 года. В номинально домашнем поединке в Грузии подопечная Вячеслава Григорова встретится с командой Армении. До этого наши девушки обыграли армянок со счетом 3-0, а также обменялись победами со сборной Казахстана. Матчи квалификации завершатся в декабре. Финальный турнир 10-го женского планетарного футбольного форума пройдет с 24 июня по 25 августа 2027 года в Бразилии. За чемпионство титул поспорят 32 команды со всех континентов. Новый сезон пляжного сезона в Беларуси откроется поединком за суперкубок страны. В матче за первый трофей 26 июня ПФК «Минск» встретится со сборной Брестской области в Кировске. 27 и 28 июня пройдут поединки стартового тура 19-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу. В турнире примут участие 8 команд: «Минск», сборная Брестской области, «Могилевский ЦОР», «Щучин», «Витебский Юркас», «Гродно Беллоблспорт», «Кировский клуб Сдюшор ЦОР» и дебютант чемпионата «Молодеченский Металлург». Регулярный чемпионат пройдет 2 круга, после чего определятся участники плей-офф. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут 2-й контрольный поединок в Минске. На поле национального футбольного стадиона подопечные Виктора Гончаренко примут сборную Буркина-Фасо. На прошлой неделе белорусские футболисты уверенно переиграли на своей арене команду Сирии со счетом 4-1. Осенью белорусская команда выступит в очередном сезоне Лиги наций УЕФА. В группе С1 их соперниками будут сборные Финляндии, Сан-Марино и Албании. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: У нас рекламируются все.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: Привет всем, это снова Артем и Оля.
5: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
4: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
5: На сайте «Моя реклама».
6: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
7: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
8: Управление механизацией 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-55-61.
9: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
10: Голоса Беларуси.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор.

0: 229-689-77-78.
1: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Регистрация на ЦТ в резервные дни стартовала в Беларуси. Записаться можно до 11 июня. Право на тестирование в резервные дни имеют выпускники, которые не смогли написать ЦТ в основные дни по уважительной причине, подтвержденной документально. Сдавать можно те предметы, на которые абитуриент был зарегистрирован ранее. Пункт регистрации в Гомеле расположен в Гомельском техническом университете имени Сухого. Абитуриенту нужно явиться с документом, удостоверяющим личность, и документами, подтверждающими уважительную причину отсутствия. Молодежные ярмарки вакансий пройдут в вузах Гомеля. В мероприятиях примут участие представители кадровых служб предприятий и организаций города, а также представители БРСМ. Сегодня с 14 до 15.30 студентов ждут в Белгуте в аудитории 250. Завтра с 12 до 14.00 в Гомельском государственном университете имени Скорины и с 14 до 16.00 в университете потребительской кооперации. 15 июня целевая ярмарка вакансий пройдет с 15 до 16.30 в Гомельском техническом университете имени Сухого на проспекте Октября, 48. Разработан белорусско-китайский словарь. Это результат работы сотрудников Института китаеведения имени Конфуция БГУ. Он призван помогать студентам-специалистам в изучении письма, звуков и значений слов. Словарь состоит из трех томов. От фразеологических выражений и лексики до медицинских и социально-политических терминов. Еще одна информация напоследок. В Бобруйске спасатели помогли работникам, застрявшим на высоте в строительной люльке. В службу МЧС поступило сообщение о необходимости оказания помощи двоим строителям, застрявшим на высоте около 19 метров между этажами строящегося дома. Работники МЧС, используя автоколенчатый подъемник, спустили на землю двух мужчин. Медицинская помощь им не потребовалась. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от администратора санатория «Золотые пески» Горицкой Марины Валерьевны.
1: Моя прабабушка, Трощенко Екатерина Остаповна, 1911 года рождения, уроженка деревни Конотоп Норовлянского района, Гомельской области, ранее Полесская область. Двое детей. Похоронка на мужа пришла в 1944 году. Вокруг их деревни была вода. Это река Припять и речка Мытва. Через Мытву был небольшой деревянный мост. Танками и машинами через него не проехать. Поэтому немцы приезжали мотоциклами, грабили и уезжали. Долго в деревне не находились, так как боялись нападения партизан. Немцы расположились в городе Норовля. Там они зверствовали, грабили и убивали людей. Люди из деревни уходили в лес далеко от Конотопа, рыли землянки и там находились до сильных холодов. Затем возвращались. Свиней и курей, у кого они остались, прятали в лесу. Немцев боялись все, от мала до велика.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В 60-х-80-х годах на смену виниловым пластинкам пришли новые музыкальные носители – аудиокассеты. Это было настоящее чудо. Маленькая пластиковая коробочка с тонкой лентой внутри выдавала музыку любого содержания. Не верилось, что эта штуковина может петь, если ее вставить в магнитофон, считывающий информацию с ленты кассеты. С наступлением эпохи аудиокассет молодежь наконец-то с головой окунулась в полностью доступный музыкальный мир. Впервые в 80-м году, в год Олимпиады, на советских прилавках появилась зарубежная качественная техника и кассеты к ней, причем в полном доступе для каждого покупателя. Кстати, тиражирование пиратской аудиопродукции приносило огромный доход, значительно больше, чем отечественному издательскому шоу-бизнесу.
0: Олдскулы свело.
2: В 90-е годы появились первые компакт-диски, которые также продавались в основном в массовом пиратском варианте. Киоски и ларьки, в которых продавали кассеты и компакт-диски, были частными. Более того, их практически никто не контролировал в то время. Новомодные предприниматели имели почти 100% прибыль с реализации музыки. И, надо сказать, неплохо заработали на этом в тот период времени.
0: Олдскулы свело.
2: Как же хорошо, что в наше время не возникает никаких проблем с прослушиванием музыки. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 9 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дожди в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 с порывами. При грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
0: Техно-джунгли.
1: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Во Дворце независимости сегодня обсуждают развитие сотрудничества Беларуси и России в судебной сфере. Президент Беларуси Александр Лукашенко встречается с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. В центре внимания укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран. Председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархомович сегодня согласовал назначение на должности руководителей в различных отраслях. Также были обсуждены актуальные для Гомеля вопросы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, архитектуры и градостроительства, а также культуры. На реке Сож у Гомеля уровень воды опустился ниже опасной отметки. По данным Белгидромета, при таком уровне воды возникают затруднения в работе речного транспорта. Объявлено штормовое гидрологическое оповещение. Молодежные ярмарки вакансии пройдут в вузах Гомеля 9, 10 и 15 июня. В мероприятиях примут участие представители кадровых служб, предприятий и организаций города, представители Белорусского союза молодежи. Сегодня с 14 до 15.30 студентов ждут в Белгуте по улице Кирова, 34. 10 июня с 12 до 14.00 в ГГУ имени Франциска Скорины. А 15 июня целевая ярмарка вакансий пройдет с 15 до 16.30 в ГГТУ имени Сухого. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
5: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
5: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Вот так стартуем в дневной эфир. Я его ведущая Олеся Василькова. 12:06 на часах. Это значит, что я буду с вами 3 часа вместе. Буду поднимать вам настроение. Я очень надеюсь, что у меня это получается. Многие говорят, что да. Конечно, у всех спросите, у меня не получится. Но если что, пишите, мне будет приятно. Ну а теперь о музыке поговорим. Впереди много интересного, как всегда. Relax, don't do it. Мафия, это Митя Фомин. Don't cry, Tom Green, он впереди.

называется «Компасы». Это Сергей Лазарев впереди. Еще послушаем.

0: Приветики пишем на Viber плюс 375-29-34-11-34-8. Ну а пока слушаем Егора Крида и Артика и Асти. «Карма». Классная песня. Сделаю погромче.
1: Я готов разлюбить тебя. Мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту прямо сейчас рассказываю. Неожиданная идея может вам... А, это овны были, кстати. Обойти препятствие самым простым способом. Тельцы, сегодня важно замечать хорошие новости, а не только проблемы. Близнецы, вас ждет день ярких разговоров и интересных историй. Раки, кто-то поделится с вами ценной мыслью, которую стоит запомнить. Львы, сегодня лучше действовать сердцем, а не по инструкции. Девы, маленький риск способен принести большие результаты. Весы, вас ждет повод убедиться, что все идет классно. Скорпионы, сегодня полезно оставить немного времени для разговоров. Стрельцы, неожиданный поворот событий откроет что-то новенькое для вас. Козероги, ваше умение держать слово сыграет очень даже хорошую роль. Водолей, день принесет интересное что-то, и вам это понравится. Рыбы, сегодня стоит обратить внимание на возможности, которые вам предоставит этот день. Это был гороскоп на сегодня, 9 июня.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
7: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
8: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: Лучшая не краина.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет». «Белавтомаркет».
3: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
3: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 001.

У меня сегодня хорошее настроение, прям хочется танцевать, чем я, собственно говоря, и занимаюсь, пока играет песня. Дальше у нас по эфиру Сережа Лазарев с треком «Компасы». А я немножечко расскажу про клип. Там в центре сюжета история любви и отношений на расстоянии. Значит, герой, сам Сергей Лазарев, находится в Москве, а его возлюбленная в Санкт-Петербурге. И после долгой переписки он решает неожиданно к ней приехать, но в ее пустой квартире находит только подаренный им кулон с трогательной строкой «К твоим очам плетутся компасы». Вот так-то. Вот такой вот сюжет. Я, честно говоря, не смотрела, стыдно признаться. А может, и не стыдно. Пойду, наверное, посмотрю. Вы тоже можете это сделать. Ну, а песню слушаем прямо сейчас.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: И о звездах. Солистка группы «Артики Асти» Севиль осваивает актерское мастерство и готова штурмовать в кино. Ну, естественно, никто не сомневался. Но пока ни одна из предложенных ролей ее не зацепила. А может, просто не предлагали? Так, я сегодня что-то немножечко это. Так что, возможно, скоро мы увидим ее не только на музыкальной сцене, но и в кино. Ну, посмотрим, как она будет играть свои роли. Мне интересно, например. Ну, а далее у нас в эфире Джонни. Твои слова, иголки.

0: Так, я хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Туда можно подписаться. Мы всех приглашаем, всех ждем. Ну, а еще я, конечно, люблю, когда вы присылаете свои приветы или поздравления, или что-то приятное, в общем-то, на наш вайбер. Плюс 375-29-34-11-34-8. Пишите, порадуйте своих близких. Ну, а я все с удовольствием зачитаю.
1: Голоса Беларуси.

0: веселенький трек One Republic Runaway. Хочу представить вам Елену Лисун, которая, надеюсь, тоже хорошие и веселые новости нам расскажет.
1: Ну, по крайней мере, важная и хорошая,
0: это
1: конечно,
0: самое главное,
1: позитивная,
0: да,
1: повестка, это важно.
0: Да.
1: Всем доброго дня, во-первых, хочу пожелать. Ну и в этом выпуске президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу сегодня с председателем Верховного Суда Российской Федерации Игорем Красновым. И в Гомеле определили 3 приоритетных участка для увеличения пропускной способности.
0: Хорошо, об этом и о других новостях слушаем с Еленой Лисун очень скоро. С вами Олеся Василькова, услышимся после музыкальной паузы и новостей.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Глава государства высоко оценил проводимую российской стороной работу по компьютеризации сферы и высказался за введение высоких технологий в работу судов по всей вертикали. Президиум Совета Министров утвердил решение комиссии по присуждению премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Звание лауреата присуждено 24 организациям за значительные результаты в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента. Среди учреждений образования в числе лауреатов – Гомельский государственный медицинский университет. В областном центре определили 3 приоритетных участка для увеличения пропускной способности. В список вошли транспортные развязки на пересечении улиц Советской и Хатаевича, Фрунзе, Интернациональной и Барыкина, а также Богдана Хмельницкого, проспекта Космонавтов и Полесской. На данный момент разрабатываются проектные задания. В преддверии Международного дня донора 10 июня в Гомеле пройдет масштабная акция под названием «Стань донором, спаси чью-то жизнь». В ней примут участие представители профсоюзного движения региона. Мероприятие направлено на оказание помощи пациентам и привлечение внимания к важности темы. Акция начнется в 9:30 в Доме профсоюзов по адресу улица Советская, 29. И пройдет при поддержке специалистов областного центра трансфузиологии. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: У меня сегодня хорошее настроение, поэтому с удовольствием делюсь им с вами. Надеюсь, у вас оно тоже замечательное. Если нет, то будем поднимать. И у нас для этого есть хорошая музыка на Гомель ФМ. Ну и что-нибудь интересненькое тоже вам буду рассказывать. С вами Олеся Василькова. Давайте послушаем, что за треки будут впереди. А вот, например, DJ Lewis, Billie Jean.

0: к добру в конце часа.
1: Полечу и приземлюсь у твоих окон. Я бы запела, ты смогла бы насладиться. Я лишь
0: Сайрус прямо сейчас, Walk of Fame. И номер Вайбера, напоминаю, плюс 375-29-34-11-34-8. Сюда пишем привет.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
6: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Музыка твоей страны.

0: Мировое время.
1: Прямо сейчас мировое время. На Гомель ФМ с вами Олеся Василькова. В Малайзии бурное обсуждение вызвала история мужчины, который заявил, что его жена больше не подходит ему как спутница жизни. Знаете, из-за чего? Сейчас расскажу. По его словам, супруга зарабатывает всего около $400. И именно это стало причиной его разочарования в браке. Он признался, что раньше не придавал большого значения уровню ее заработка. Но с ростом расходов и планов на будущее начал считать, что финансовый вклад жены слишком мал. Я такое читаю и злюсь сразу. А сам-то ты сколько зарабатываешь, хочется сказать. Он отметил, что хотел бы видеть рядом даму с более высоким доходом, чтобы вместе обеспечивать семью и достигать общих целей. В общем, хорошо, что она тоже не хочет рядом видеть такого, как он. Я бы тоже не хотела, ужас. Ну а в Малайзии сейчас 18 часов 20 минут. Ну а вот Мишка-попрошайка обосновался возле трассы недалеко от Магадана. Он тормозит проезжающие машины и подходит к водителям в поисках еды. Многие не могут устоять и подкармливают его, хотя делать это специалисты категорически не советуют. Во-первых, человеческая еда может быть вредна для медведя. Во-вторых, из-за легкой добычи косолапый перестанет охотиться и вообще теряет навыки. Ну и не стоит забывать, что это опасный хищник, и со временем он может начать не просто просить, а требовать пищу и даже ее отнимать. Такой прям как мой Джейсон, мой песик. И, кстати, подобный случай далеко не единственный. Недавно жители Ярославской области тоже сообщили, что видели медведя возле одной из трасс. В общем, медведей не подкармливаем, если что. Но в Магадане сейчас 21 час 21 минута. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области и в Гомеле облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Музыка твоей страны.

0: Я нашла прикольную историю. Не знаю, где это произошло, в какой стране не написано, ну и неважно. Некоторое время, значит, мужчина по имени Кеннет терзался подозрениями. Он был почти уверен, что его девушка Кателина изменяет ему со своим братом. В смысле, с его братом. И уверенность стала стопроцентной, когда Кеннет поймал любимую с поличными. А помог ему в этом, знаете что, как ни странно, автоматически кошачий туалет. Когда Кателина, значит, ушла в ванную, чтобы поговорить по телефону с двоюродным братом, она часто так делала, как он говорит, кавалер вспомнил о том, что в ванной стоит робот-лоток, который оснащен видеокамерой, чего только сейчас нет. Подключившись, значит, к этой камере, Кеннет полюбовался на то, как Кателина общается с кузеном по видеосвязи и демонстрирует, ну, сами поняли, что. В общем, они расстались, конечно же, потом, но, видите, даже кошачий туалет сейчас может спалить. А вообще просто не надо врать и не надо изменять, и не будет потом проблем. Все очень просто.
1: И

такая новиночка, или не совсем новиночка, ну, ремикс, наверное, Билли Джин от диджея Луис. Но еще одна музыкальная новинка с летним настроением родилась на отечественной сцене. Федук и Джонни выпустил современный сингл под названием «Лето». Это первая работа, которую артисты записали вместе. До этого не записывали ничего. Музыканты говорят о попытке остановить время и запечатлеть самые теплые моменты из прошлого. Ну, прошлое – это, конечно, хорошо, но нужно уметь наслаждаться моментом здесь и сейчас. Надеюсь, вы умеете.

0: расскажем вам о звездах. К столетию со дня рождения Мэрилин Монро коллекционеры из разных стран мира провели аукцион, на котором представили личные вещи актрисы. Предметы из ее наследия, которые хранились у близких друзей, вызвали огромный интерес и были проданы за впечатляющую сумму 2,5 миллиона долларов. Среди самых дорогих лотов аукциона черный шерстяной костюм, который Монро надела во время свадебного путешествия из Сан-Франциско в Японию в январе 1954 года. Его продали за 450 тысяч долларов. Это рекорд для предмета одежды актрисы вне сцены именно имеется. Дальше серьги-подвески с тремя кольцами, в которых Монро появилась 10 сентября тоже 1954 года в Нью-Йоркском аэропорту. За 385 с половиной тысяч долларов. Это самое дорогое личное украшение актрисы. Вы представляете, на какой нужно быть потрясающей, чтобы тебе говорили спустя столько лет, еще и вещи твои продавали за такие суммы. Вот это да.
1: Лучшее не краины.
2: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: здесь не одиноко никогда. У нас море новостей, которые нужно обязательно рассказать. Елена Лисун тоже вот подготовила что-то новенькое.
1: Всем доброго дня. В этом выпуске я расскажу о взаимодействии между судебными системами Беларуси и России. А кроме того, в Беларуси совершенствуют службу занятости, а на международном фестивале среди модельных школ победу одержали модницы из Гомельской области. Подробности я расскажу чуть позже, через пару минут.
0: Договорились. Ну а с вами Олеся Василькова. Не прощаюсь. Услышимся очень скоро. Оставайтесь на Гомель-ФМ.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Глава белорусского государства поблагодарил председателя Верховного суда России за высокий уровень взаимодействия между судебными системами двух стран.
4: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решения объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и Верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
3: Продолжаем выпуск. В Беларуси обновлен порядок взаимодействия со службой занятости, чтобы граждане могли быстрее получить необходимую поддержку. Главное нововведение заключается в расширении возможностей для регистрации. Теперь это можно сделать двумя способами – при личном обращении в орган по труду, занятости и социальной защите и через личный кабинет на едином портале электронных услуг. Такой подход позволяет экономить время и делает государственные сервисы еще более доступными для населения. Мозырский коллектив Art Fashion стал лауреатом первой степени на международном фестивале в Минске. Наш регион на конкурсе представляла модельная школа с театрально-эстетическим уклоном Мозырского городского дворца культуры. Руководитель Диана Селивончик. Коллектив продемонстрировал свою программу в номинации «Театр моды». За высокий профессионализм и художественный вкус мозыряне получили высшую оценку судейского жюри. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами,
1: классная песенка, мне так нравится. Я только что на всю громкость в студии сделала ее и прям вот поднимала себе настроение. А это все для того, чтобы поднимать настроение вам. С вами Олеся Василькова. Впереди час русских треков, очень даже классных, таких же, как и это было. Все, что хочешь, например, все, что хочешь, бери, беги, Зиверт.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

О лотерейках вам расскажу. Вот жительница Якутска Анна, между прочим, мать шестерых детей, выиграла 1 000 000 рублей в лотерее, потратив на покупку билета последние деньги из своего лотерейного кошелька. То есть она, получается, постоянно играет. Игроманка, мать шестерых детей, ничего себе. Она принимает участие, вот написано, в лотереях уже около года, и до этого момента удача приносила ей небольшие суммы. Выигрыши не превышали 2 000 рублей. Но этот раз она решила использовать оставшиеся 100 рублей, которые были отложены на покупку какого-то специального лотерейного билета. В общем, он оказался счастливым и принес ей 1 000 000 приз. Но она уже, конечно, определилась, как будет распоряжаться этой суммой. Все выигранные деньги планирует потратить на организацию отдыха для своих 6 детей. Ничего себе, так сколько она до этого потратила? Может, она и потратила столько же денег, сколько и приобрела? Ну, лотерейки такое себе, конечно.

Я считаю, что к советам Зиверт иногда все-таки нужно прислушиваться. Это в стиле «выбирай себя, эгоистка», «все, что хочешь от жизни, бери и беги». Ну, все правильно, хорошие советы. Далее у нас трек «Мы разные, а слабые».

0: Моя реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области. В Гомеле облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
0: Музыка твоей страны.

слушайте тренды. Вот мода на тренд под названием «дробление костей». Удары молотком по лицу ради брутальной внешности дошла до российских мужчин. Слава богу, до наших не дошла пока. Молодые люди бьют себя по лицу молотками, кулаками и другими бытовыми предметами ради острых скул и челюсти. Так они верят, что микротрещины и переломы делают черты лица более мужественными. Слушайте, если кому-нибудь надо помощь, я могу помочь с удовольствием. Но медики объясняют, что тренд приводит к переломам лицевых костей, повреждению глазницы и нарушению прикуса, ну и так далее, в общем-то. Вдобавок уточняют, что после ударов возникают гематомы, из-за которых может разрушиться костная ткань. Ну, вообще, честно говоря, мне что-то не верится, что кто-то занимается вообще подобным. Насколько надо быть, мягко говоря, неумным. Надеюсь, в общем, это фейк.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: У нас рекламируются все.
5: И рассказывается обо всем. Вот король российской эстрады Филипп Киркоров в одном из интервью признался, что у него есть знакомая, которую он считает идеальной женщиной. По его словам, он покорен ее талантом и красотой, но она оказалась не свободна. Он прямо сказал, что такая девушка – это Сивиль, и женился бы он только на ней. Ну, прям таки уже хайпует, как могут. Ну, а сама певица отреагировала на эти слова с юмором и дала понять, что между ними исключительно дружеское общение. Мы с Филиппом Бедросовичем действительно друзья. Он хорошо знает Антона. Это ее муж Тони, который мы дружим с семьями. И я не вижу повода для каких-то разговоров. Как женщина принимает этот комплимент, мне приятно. И очень уважительно отношусь к Филиппу. Вот так вот заявила Сивиль. Ну, дружба это, конечно, хорошо. А песня «Черная пантера» от Филиппа Киркорова еще лучше.

мой number one. Это Баронесса «Жестокий роман». Мне нравится эта песня. Далее послушаем Анечку Асти с треком «Царица». Такой хит классный. Кстати, я вычитала, что идея названия принадлежит ее мужу и менеджеру Станиславу Юркину, который часто обращался к ней «Царица». Вот откуда все это пошло. Сингл стал абсолютным хитом, и альбом этот также собрал миллионы прослушиваний на музыкальных площадках. Мне этот хит до сих пор нравится и, кстати, не надоел. Поэтому слушаем.

0: сильные девочки и плачут, и в эфире сидят, и рассказывают новости. На то они и сильные, как Елена Лисун, например.
1: Спасибо, Олеся.
0: Что расскажешь нам?
1: Доброго дня пожелаю, как обычно. И расскажу о том, что в Беларуси действует строгий запрет на разрушение гнезд ласточек. Ласточки, это красиво и важно.
0: Да.
1: А еще о том, что завтра у части потребителей центрального района Гомеля отключат горячую воду. Насколько и с чем это связано, через пару минут.
0: И у нас отключили, и у центрального района что-то многовато. Ну ладно, подробности узнаем в новостях. С вами все три часа была я, Олеся Василькова. Всем пока и до завтра.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30 июня 2016. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +31 989 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о необходимости более тесной работы верховных судов Беларуси и России, обмена опытом и внедрения современных технологий в судебную систему. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
6: Я приветствую и поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрей, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда. Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали. В общем, мы готовы. Опыт огромной России, великой России, она нам не чужая. Многое было сконцентрировано в советские времена там, и кадры там были лучше. Мы готовы учиться, перенимать ваш опыт. Главное, чтобы вы, как и было в нашем сотрудничестве всегда с вами лично, не отворачивались от нас, а поддерживали, как это делают другие ведомства. У нас очень хорошие контакты со всеми министерствами, ведомствами в Российской Федерации. Пример показывают президенты. Когда мы дружны, тогда вам что остается? Вам тоже приходится дружить. Поэтому мы очень надеемся, что вы поддержите и нас там, где это нужно будет, и поможете. Ну, соответственно, вы всегда можете располагать нашей помощью. Мы всегда будем теснейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены вами перед судейским корпусом Беларуси.
5: К новостям региона. В Гомельской области ежегодно вовлекают в хозяйственный оборот до 20 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Такие данные привел журналистам заместитель начальника отдела организации земельных отношений Главного управления землеустройства Гомельского облисполкома Игорь Кулинич. Он напомнил, что наведение порядка в стране регулируется кодексом о земле и обратил внимание, что в отношении недобросовестных землепользователей направляются предписания. 10 июня отключат горячую воду у части потребителей центрального района Гомеля. В рамках реализации проекта реконструкции участка тепловой сети по улицам Новополесской и Советской будут проведены работы по врезке тепловой сети. Об этом сообщили в республиканском унитарном предприятии «Гомельэнерго». Специалисты приносят извинения за временные неудобства и рассчитывают на понимание горожан. На Менщине приостановлены карьерные работы по добыче полезных ископаемых после жалобы о разрушении гнезд ласточек. Ситуация произошла на участке возле деревни Русиновичи. Напомню, в Беларуси с целью сохранения популяции по 14 августа действует строгий запрет на разрушение гнезд этих птиц. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
7: Куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
11: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут еще.
11: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
5: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 2 пожара. Предположительно, по электрическим причинам вблизи деревни Роги Гомельского района горела хозпристройка в неэксплуатируемом здании. А в агрогородке Михайловка Светлогорского района произошел пожар в жилом доме. К счастью, никто не пострадал. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не эксплуатируйте неисправные электроприборы. Замените ветхую электропроводку. В случае пожара не паникуйте. Звоните спасателям по телефону 101 или 112. Берегите себя и своих близких.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 10 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
0: Техно-джунгли.
1: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли. Музыка твоей страны.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат, сочность, неповторимый.

0: гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Верховные суды Беларуси и России намерены подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. По словам председателя Верховного суда России Игоря Краснова, документ позволит создать новую практику в работе судов. Это придаст дополнительный импульс к унификации судебных подходов для того, чтобы правосудие было скорым, справедливым и эффективным, подчеркнул председатель Верховного суда России. Тему упрощенного порядка возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов с журналистами обсудил на брифинге заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облсполкома Евгений Рихтиков. Он отметил, что в городах и поселках городского типа строительство или реконструкция подразумевают получение паспорта застройщиков. Для жителей сельской местности необходимо лишь намерение о выполнении строительства. Нормы достаточно востребованы в сельской местности. В нынешнем году за регистрацией жилых домов по этому алгоритму обращались почти в 7 раз чаще, чем в предыдущем. Комитет госконтроля Гомельской области выявил нарушения в 14 сельских магазинах. Контролеры проверили торговые объекты в Жлобинском, Чечерском, Калинковичском и Гомельском районах. Во всех 14 торговых точках выявлены различные нарушения. Основные из них – реализация товаров с истекшим сроком годности, отсутствие обязательных к продаже продуктов питания и нарушение условий хранения. На автодороге М-10 граница Российской Федерации Гомель-Кобрин в Речицком районе Гомельской области оборудован переход для диких животных. Минтранс предупреждает, если перед переходом загорелся знак «Дикие животные» с желтым сигналом и вы видите сообщение на табло об опасности на дороге, немедленно снижайте скорость во избежание наезда на животное. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
9: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Заглавная тема первого роки «Gonna Fly Now» Диэты Уэст и Нельсона Пикфорда прочно ассоциируется со сценой тренировок персонажа Сильвестра Сталлоне. Но эта воодушевляющая вещь так и не нашла популярности вне фильма и навсегда осталась именно что музыкой, озвучивающей восхождение Рокки по ступенькам художественного музея Филадельфии. А вот судьба «Eye of the Tiger» группы Survivor, ставшей музыкальной темой третьей части эпопеи о непотопляемом боксере, была совсем иной. Сюжеты события «Рокки 3» смогут вспомнить только завзятые поклонники франшизы, а вот песню, которая им сопутствовала, знают очень и очень многие.

0: Исполнителя Survivor, типичной мейнстримовой хард-роковой группы 80-х годов, композиция стала не просто главным хитом и визитной карточкой, а единственной песней, благодаря которой их вообще помнят. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Десятого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Четырехкратная чемпионка мира выступит в белорусской команде на чемпионате Европы по гребле на байдарке и каноэ. На континентальном форуме, который пройдет в Португалии с 11 по 14 июня, выступят 22 спортсмена из нашей страны. Одной из самых титулованных в составе является каноистка Алена Ноздрева. В Португалию отправились и призеры Олимпиад в байдарке Маргарита Ткачева и Надежда Кушнер. Предварительные заезды состоятся 11 и 12 июня. Финальные будут проведены 13 и 14 числа. В Минске пройдут республиканские соревнования по легкой атлетике памяти Александра Власюка, который долгое время возглавлял Республиканский центр олимпийской подготовки. С 30 июня по 1 июля спортсмены выступят в трех возрастных категориях – юниоры и юниорки 2007-2008 годов рождения, юноши и девушки 2009-2010 годов и третья категория 2011-2012 годов рождения. Представители младшей группы будут определять сильнейших в разрезе различных связок, а юноши и юниоры в отдельных дисциплинах. Баскетболисты ЦСКА выиграли третий матч подряд у казанского «Уникса» в серии за золото единой лиги ВТБ. После двух побед в российской столице со счетом 91-63 и 102-89 действующие чемпионы одержали викторию и в первом гостевом матче – 86-74. Четвертый поединок серии за чемпионский титул состоится в столице Татарстана 10 июня. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.
1: Музыка твоей страны.

0: нас рекламируются все.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
5: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-50-40.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что

0: июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375 29 689 77 78.
1: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил официальное соболезнование президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему в связи с человеческими жертвами из-за мощного землетрясения на острове Минданао. Послание глава белорусского государства отметил, что народ страны с глубокой болью и скорбью воспринял известие о стихийном бедствии. От имени соотечественников и лично от себя белорусский лидер адресовал искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также выразил надежду на оперативное преодоление последствий разрушительной.

0: огненной стихии. Под руководством председателя Совета Республики Натальи Качановой проходит заседание 4-й сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси 8-го созыва. Сенаторы рассматривают ряд законопроектов, нацеленных на развитие экономики и социальной сферы. Отдельное внимание уделяется вопросам дорожной деятельности, также в повестке инициативы, направленные на укрепление международного сотрудничества. Заместитель начальника отдела организации земельных отношений Главного управления землеустройства облсполкома Игорь Кулинич назвал самые распространенные нарушения среди землепользователей. К ним относятся неиспользование земельного участка в установленные сроки, содержание его в ненадлежащем санитарном состоянии и нецелевое использование земли. Контроль за соблюдением земельного законодательства осуществляют местные исполкомы. Они выявляют нарушителей и принимают меры по вовлечению неиспользования используемых или ненадлежащим образом используемых участков в хозяйственный оборот. На Гомельщине проходит областная военно-патриотическая игра «Орленок». Она объединила участников на гомельском стадионе «Луч». За право представлять регион на республиканском этапе соревнований борются 18 команд из разных районов области. Среди испытаний «Строя», «Песен», соревнования командиров отрядов, интеллектуальные состязания, сборка и разборка оружия, а также преодоление полосы препятствий. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
3: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
3: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
4: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере ФМ представляет компания «Автосеть».
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Категория программы 16+.
6: На Гомель ФМ на часах 17:08 у микрофона Аня Мишна. Говорят, что доброе утро – это когда оно не утро. Для кого-то вечер – это только обед. Всем совушкам привет, ну и жаворонкам, конечно же, тоже. Хотя люди и те, и другие – это режиссеры одного и того же фильма под названием «Успеть ровно за сутки». Все, что можно. Ну а мы начинаем вечерний эфир. Поехали. В этом часе мы услышим.
7: Я газую, когда нету. Газую, когда...
6: Когда твой главный бензин – это усталость, газуй. Когда нет сил – газуй, как подсказывает Зиверт.
7: Газую, чтобы было, газую, как машина. Кто может, так скажи мне.
6: Послушаем удивительный коктейль, где меланхолия 90-х кружится в танце с цифровым будущим. Диджей Смэш – «Розовый туман». Этот сингл стал частью седьмого альбома Меган Тейлор «Get In Girl».

Не перестаем удивляться разным образом Люси Чеботиной, которая виртуозно завернула тему разбитого сердца в бодрый клубный хит «Малыш». А продолжает наш вечер «Need You Love». Это официальный сингл американской поп-рок-группы «One Republic», выпущенный 3 апреля этого года.

глаза. Только что мы тонули в бескрайнем океане от биографа, а теперь мы закрываем глаза и отдаемся чистой магии звука. Прямо сейчас полный гипноз под Anima Hypnotizes.

Ну что, ребята, далеко от темы сов и жаворонков не уходим, а наоборот расскажу подробнее. Жаворонки и совы – это две разные биологические цивилизации, которые делят одну планету, но категорически не понимают друг друга. А вот в чем польза или вред, давайте разберемся. В чем польза жаворонков? Это сверхпродуктивность утром, пробежать 2 марафона, выучить китайский и приготовить завтрак из 3 блюд. Но есть и минусы. Если вы хотите вечером шумного движа, то получите отказ, так как в 10 часов вечера уже слышен храп и недовольная фраза «Сделай телевизор потише». А вот наши совы, совушки – это люди, у которых утро начинается ближе к обеду. А настоящий вкус к жизни приходит тогда, когда все другие люди видят уже третий сон. Вот, поэтому пишут, да, пишутся коды, придумываются разные креативные идеи. Это все вот относится к совам, когда трезвонит звонок уже в 10 утра от курьера, то сова воспринимает это как личное оскорбление, попытку покушения, что ли. Конечно, все мы разные, но мы вместе, это главное. Друзья, а вы сова или жаворонок? И если рядом с вами противоположный типаж, как вы уживаетесь? Пишите в комментариях в телеграм-канале Гомель Нижний Подчеркивание FM. Все зачитаю, а пока послушаем DJ Smash «Розовый туман».

0: Своя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

Дождливый вторник – это официальный спонсор мыслей, почему я не завел кота. Ему хотя бы не надо на работу. Когда на календаре второй день недели, а за окном все так же дожди, приходится спасаться юмором. Вот буквально сегодня на улице встретила человека с улыбкой. Сразу поняла, либо у него огромный зонт, либо отпуск начался. А вообще, если вы с улыбкой пережили этот день, то значит полноправно заслуживаете медаль за стойкость и законное право на лень.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 10 июня, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28 градусов. Хороший повод устроить домашний кинофестиваль, выбрать эстетичное кино или пересмотреть культовую трилогию. А информацию о погоде предоставил областной гидрометеоцентр.

0: Буквально сегодня прочла, что всего 20 минут воды снижает уровень кортизола, это гормон стресса, и помогает мозгу полностью расслабиться. Что пребывание у воды может ассоциироваться со снижением уровня стресса и более спокойным состоянием нервной системы. А визуальные и звуковые паттерны воды помогут по расслаблению и легко вот воспроизвести внимание. Хорошо, если я выйду из автобуса, вот вдруг оказалась в луже. Вот другого варианта не было. Вот наступила я в эту лужу. Это можно считать за минуткой расслабления или нет? Постоять, подумать, все равно уже обувь помыл. Спешить-то уже и некуда. На мой взгляд, это тоже своеобразная романтика. А главное при этом дышать глубоко.
1: Все мы изначально чайники с

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

друзья, сегодня, кстати, отмечается День друзей, поэтому всех хочу поздравить, поскольку у каждого из нас, вот абсолютно у каждого, независимо от возраста, есть те самые люди, которые всегда рядом, а это здорово. И, кстати, совершенно не важно, друзей много или мало, тут важно, именно важно качество в дружбе. Иногда даже расстояние между городами и странами не помеха в дружбе. А поздравить своих друзей с праздником можно, написав нам в телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание FM, в закрепленных сообщениях рубрика «Лови приветы». А зачитаю я их с 18 до 19 часов. Также напоминаю, что можно присылать нужно и в Вайбере. Телефон с кодом 29-34-11-34-8. Всем хорошего вечера, пару друзей в придачу. Музыка твоя.

0: «Вечер на Гумилев» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

Друзья, на часах 17:51. Я все еще с вами и буду еще долго с вами. Интересная информация попалась. Недостаток сна может приводить к тому, что организм превращает пищу в жир. Даже при идеальном питании. Давайте разбираться. Оказывается, сон действительно связан с восстановлением гормонального баланса. Недостаток сна ухудшает чувствительность к инсулину. И хронический недосып связан с изменениями гормонов голода и насыщения. То есть усиливает, наоборот, аппетит. Можно, конечно, худеть и при плохом сне, но радости в глазах тогда будет гораздо меньше. Лично я люблю делить день на две части, если есть возможность. Сразу после работы часок поспать, вот, и неинтересно получается. Много еще можно чего сделать. Ну, так и делаю обязательно всегда, стараюсь. Тогда мне и сил хватает, так сказать, энергии много, и домашние все счастливы. Так что всем дневной сон советую, ребятки, полезно.

0: Сегодня день друзей. Отмечать будешь?
1: Обязательно.
0: Как ты считаешь, дружба на расстоянии вот в разных городах, странах, она возможна, вот крепкая?
1: Ну, она только поддерживает, укрепляет людей, которые, в принципе, заинтересованы в общении и видят себя рядом с человеком, который дает такой вот самый экспириенс.
0: То есть не обязательно быть, опыт, да, ежедневно общаться, созваниваться достаточно, да, раз в полгода,
1: люди,
0: даже раз в год,
1: бы,
0: да,
1: говорят, чтобы устают друг от друга.
0: Поднакопить новости, чтобы было интересно, вкусно и сладко, согласна. Ну что, ребята, мы не прощаемся, встречаемся, уже встретимся в следующем часе. Ну а пока послушаем Чумба-Вамба, там-тампинг.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. 19 июня стартует военно-патриотическая акция «Письма потомкам. Столетию Великой Победы» посвящается. В рамках мероприятия, приуроченного к 85-летию начала Великой Отечественной войны, Беларусь и Россия обменяются капсулами с посланиями ветеранов. Белорусская сторона передаст российским коллегам 3 капсулы. Их разместят в музейном комплексе «Дорога памяти» парка «Патриот». Российская сторона в ответ направит 3 капсулы, которые будут храниться в мемориальном комплексе «Брест». Крепость-герой, Белорусском музее истории Великой Отечественной войны и музее славы Могилевщины. Капсулы торжественно вскроют столетний юбилей Великой Победы. Сегодня Молодечно пройдет юбилейный 35-й национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2026». Открытие состоится в 19.00 на центральной площади города. Запланирован концерт «Звон струны души». Его даст оркестр белорусских народных инструментов Молодечнинского музыкального колледжа имени Михаила Агинского.

0: Члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей от Гомельской области приняли участие в совместном заседании двух палат парламента и четвертой сессии Совета Республики. В центре внимания были законопроекты по развитию экономики, социальной сферы дорожной деятельности и укреплению международного сотрудничества. Депутаты одобрили проект закона об изменении законов по вопросам дорожной деятельности, предусматривающий создание информационного фонда дорожного хозяйства и улучшение состояния автодорог. Кроме того, Совет Республики одобрил ратификацию ряда международных документов и законопроект по вопросам физкультуры, спорта и туризма. 21 июня в Гомеле пройдет большой показ мод Fashion Гомель City Show 2026 Spring Summer. Зрителей ждут презентации эксклюзивных коллекций сезона весна-лето 2026 и профессиональное дефиле от лучших моделей города. Мероприятие, которое состоится у фонтана «Одуванчик» на проспекте Победы, объединит производственную мощь местных предприятий и эстетику авторского дизайна. Вход свободный, начало 18:00. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Опять вставать?
2: Куда?
3: Зачем?
2: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
7: Реклама на радио Гомель-ФМ.
8: Телефон 343-343.
9: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
10: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
11: Категория программы 16+.
12: Мы на Гомель-ФМ на часах 18.09. Микрофон по-прежнему Аня Мишина. Еще целый час будем с вами вместе встречать вечер вторника. В этом часе мы услышим... Катя Оушен, «Летим». Это не просто трек, это ваш персональный билет в невесомость. Звучит как идеальный саундтрек для ночного побега из шумного мегаполиса.
13: Танцуй со мной, летай.
12: Для фанатов трек стал глотком свежего воздуха. Артист выдал безусловный гимн радости и абсолютного счастья. Джонни, «Воздушный сарафан». Джонас Лоу действительно умеет радовать треками, которые исцеляют своей дерзостью, юмором и нестандартным подходом. Трек «Я-я-я». Послушаем непотопляемый музыкальный антидепрессант от Мити Фомина «Все будет хорошо». Текст про крыши, закаты и первую love story, ну прямо в сердце, от Никиты Камадея. «Время».
14: Время уносит нас на пару с ним.
12: А продолжает наш вечер «Моя Мишель» на малиновой луне. Можно добавить розовые очки и фиолетовое платье. И спокойствие с настроением вам гарантировано.

Когда первые лучи солнца пробивают ночную прохладу, время словно останавливается. Мы ловим это хрупкое состояние в треке «Keep Morning». Но утро – это лишь начало. Набираем высоту, отрываемся от земли и летим прямо в объятия нового дня под легкий вокал Кати Оушен.

летим к новой новости. Пишут, что если посолить арбуз, то станет вкуснее. Может дать больше энергии и помочь в снижении веса. Интересно. А вот съев ананас с кайенским перцем, можно улучшить пищеварение. Интересно, а не увеличивают ли такие способы частоту посещения некоторых комнат? Ну ладно, тут только если самой проверять. Вот, кстати, еще. Смешав авокадо с какао-порошком, можно приготовить вкусный шоколадный мусс, который поддерживает работу мозга. Вот, тут уже ближе к тому, что все-таки вкусно и полезно. А как вам сочетание банана и черного перца? Как-то тоже странновато. Пишешь, что тоже полезно и выводит много токсинов. Конечно, наши предпочтения в еде отличаются друг от друга. То, что кому-то вкусно, другому сложно и представить вовсе. Мне в детстве, для того, чтобы я съела чеснок, мама аккуратно мелкими кусочками прятала его в хлеб. Конечно, я находила, и по сей день, как я не ела, так я его и не ем. И будь то тысячи доводов о пользе, для меня не работает. Ем только то, что вкусно. Да, не всегда это все полезно, но зато еда приносит удовольствие, правильно? И как называют гормон радости, эндорфины. Не есть ли это польза, счастье и удовольствие втройне? Как думаете?

0: Моя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Наверняка каждый знает, то, что у тебя внутри, это результат того, что ты делаешь снаружи. И если мысль о спортзале вызывает у вас желание завернуться в плед, забудьте про тяжелый фитнес. Главное – запустить лимфу, разбудить суставы и поднять настроение без капли насилия над собой. Достаточно всего 10 приседаний, минуту попрыгать на месте или просто потанцевать. Помогут вам всегда быть в тонусе и в гармонии с собой. Танцуем вместе с нами под музыку на Гомель FM.

0: дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 10 июня, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем плюс 23-28 градусов. Прекрасный повод запустить творческий проект, приготовить давно отложенное, сложное блюдо или испечь пирог. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Друзья, нам на Viber прислали поздравление, которое сейчас зачитаю. Добрый вечер, наша любимая радиостанция Гомеля ФМ. Мы хотели бы в эфире поздравить свою обожаемую внученьку, племяшку, сестричку, доченьку, Викушу с успешной сдачей школьных экзаменов. Желаем тебе огромного успеха в жизни, счастья, здоровья, любви и исполнения всех твоих желаний. А главное, всегда помнить, что мы у тебя есть, мы тебя любим, твои родные. Спасибо ведущим, хорошего вечера. Ну что ж, спасибо большое за теплые слова. Викуша, прими от нас, от всей команды Гомеля ФМ поздравления. Дерзай, только вперед. Пусть этот успех станет мощным стартом для новых, крутых твоих достижений. А сейчас послушаем невероятно теплую, легкую и искреннюю музыкальную историю от Джонни «Воздушный сарафан».

Вот интересно, исследование показало, что 80% мужчин извиняются, даже когда правы. Просто чтобы закончить ссору и вернуть покой в семью. Очень интересная статистика. На мой взгляд, это показатель наличия более высокого интеллекта у мужчин, что ли. Ну, это лично мое мнение. Поскольку женщины, мы очень эмоциональные, то, конечно, можно сделать нам скидку большую и желательно всегда. Как говорится, быть умнее и самому завершить спор на корню. Этой серии быть правым или счастливым? Ну, безусловно, каждый решает сам. А вообще, желаю всем бесконечного терпения, космической любви и абсолютного иммунитета к глупым спорам и обидам.

0: «Вечер на Бумере Про» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: На Гомеле ФМ на часах 18:53 я все еще с вами и делюсь интересной новостью. Наука в очередной раз подтвердила то, что мы всегда знали и чувствовали сердцем. Оказывается, что сестра – это антидепрессант, снижая стресс, дарит еще и заботу. Бережет нервы, снижая кортизол на 20%. Это, кстати, приличная цифра. Пусть и решает все проблемы, но точно избавляет от одиночества. Причем всегда ощущаешь опору. Совместное взросление с ней развивает, конечно же, эмпатию, улучшает эмоциональный интеллект. Такая связь меняет качество жизни, наполняя каждый день смыслом. Также добавлю, что будь то сестра или брат, думаю, результаты ученых будут аналогичными. Все-таки, уже будучи взрослыми, вспоминаешь эту смешную борьбу за оставшийся крем для торта или чей джойстик для Сеги, да, сейчас в том распоряжении, на ближайшие 5 минут по песочным часам, как сейчас помню. Поэтому всем желаю, братика или сестричку, лет через много будет весело и многое что вспомнить.

0: Полком Руслана Пархамовича с председателем концерна «Беллекпром» Надеждой Лазаревич.
1: Ну, это уже о новостях немножко позже, да. Ребят, с вами два часа была я, Аня Мишина. Друзья, желаю замотаться в плед, включить любимый сериал и сказать домашним делам твердое «нет». А я прощаюсь с вами до завтра. Встретимся ровно в чуть позже, в 17 часов. А пока слушаем Авенбаха и его легкий ироничный трек о харизматичной девушке, которая танцует и сводит всех с ума. «Овердрайв. Давай танцевать вместе».

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В Минске прошла двусторонняя рабочая встреча с представителями сил обороны Зимбабве по вопросам развития сотрудничества в области радиационной, химической и биологической защиты. Полковник Вячеслав Старков ознакомил зимбабвийскую делегацию с возможностями Беларуси в сфере подготовки и обучения специалистов по РХБ-защите, а также наметил перспективное направление сотрудничества. Программа пребывания делегации сил обороны Зимбабве также включает посещение профильных учебных заведений, воинских частей, научно-производственных предприятий. В БГПУ прошла мини-ярмарка вакансий в рамках проекта «Учись и работай». Инициатива позволяет студентам второго и третьего курса легально работать по специальности. Особенно востребованы будущие воспитатели, учителя начальных классов, математики, физики, информатики и социальные педагоги. Студенты получают практический опыт, а школы – готовых специалистов. Один из важных моментов – за молодыми специалистами закрепляют наставников. Сегодня в Гомеле прошла рабочая встреча председателя горосполкома Руслана Пархамовича с председателем концерна «Беллекпром» Надеждой Лазаревич в центре обсуждения перспективы развития предприятия легкой промышленности 8 марта. Стороны рассмотрели задачи коллектива, возможности внедрения инновационных технологий и пути повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках. Гомель облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. Так, завтра местами по территории Гомельской области ожидается туман, местами грозы. Спасатели напоминают, избегайте открытых пространств. Не укрывайтесь под высокими деревьями и отключите электроприборы. Берегите себя. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
2: «Вечер на Гомеле» представляет компания «Автосеть».
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Твоя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 10 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Ками.
1: У нас рекламируются все.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
1: Телефон 343-343.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Реклама на радио.
3: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В Беларуси с рабочим визитом находится председатель Верховного суда России Игорь Краснов. В страну он прибыл по приглашению белорусского коллеги Андрея Шведа. Помимо обсуждения вопросов взаимодействия между судами двух стран, российская делегация побывала на мемориале в Хатыни, где почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны. Национальная академия наук Беларуси объявила конкурс стартапов проектов «100 инноваций молодых ученых». К участию допускаются работники научных организаций, доктора наук до 40 лет, кандидаты наук, специалисты без степени с высшим образованием, аспиранты и магистранты до 35 лет. Необходимо направить пакет документов, заявки принимаются до 30 июня. Подробности в телеграм-канале BRSM Alive. В Гомеле прошел областной этап смотра конкурса профессионального мастерства среди сотрудников кадровых подразделений милиции. Участники прошли испытания, проверили знания нормативно-правовых актов, владение табельным оружием, физическую подготовку и профессионально-психологическую компетентность. Лучшим сотрудником кадровых подразделений Гомельщины признан Алексей Гидранков из Центрального РОВД Гомеля. Победитель представит регион на республиканском этапе конкурса за звание лучшего сотрудника страны. Предприятия Советского района Гомеля приняли участие в ярмарке вакансий «Учись и работай». Сегодня мероприятие прошло на базе Белорусского университета транспорта, а завтра запланировано на базе Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Ярмарка направлена на организацию содействия длительной занятости студентов в свободное от учебы время. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
1: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Ирина Глаченко. Добрый вечер.
0: Местное время.
1: Аграрии юго-восточного региона приступили к заготовке травяных кормов в третьей декаде мая. В эти дни в Гомельской области кормозаготовка идет активными темпами. В первую очередь речь о сенаже. Уже заготовлено более 420 тысяч тонн, что составляет 20% от годового задания. Можно отметить также, что этот показатель на 231 тысячу тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
0: Местное время.
1: В областной детской клинической больнице успешно провели две уникальные операции по восстановлению носового дыхания у детей. Хирургическое лечение провел заведующий отделением РНПЦ оториноларингологии Дмитрий Мальцев. Благодаря современным малоинвазивным методикам удалось достичь максимальной точности при минимальной травматизации ткани. Это обеспечило юным пациентам быструю реабилитацию и комфортное восстановление в условиях стационара. В Березках отреставрированы тепловые сети. В деревне Улуковского сельсовета завершается реконструкция тепловых сетей, начатая по обращениям граждан. Трасса была в крайне неудовлетворительном состоянии. Случались многочисленные прорывы, из-за которых страдали местные жители. Специалисты предприятия «Гомельский райжилкомхоз» завершают модернизацию. Замена устаревших труб на более современные позволит надежно работать в системе и поддерживать ее для дальнейшей эксплуатации. Также начаты работы по благоустройству дворовых территорий.
0: Местное время.
1: По инициативе районного совета ветеранов в Полесском аграрном колледже прошла диалоговая площадка «Женское лицо победы». Подробностями поделится наша коллега Светлана Петренко.
2: Не женщины придумали войну, однако в годы суровых испытаний более 800 тысяч женщин встали на защиту Родины наравне с мужчинами. Они служили в авиации, пехоте, разведке, были снайперами, спасали раненых в госпиталях. Именно о поразительном героизме советских женщин шла речь на площадке, где звучали подлинные истории их подвигов. Атмосфера была поистине трогательной и душевной. Женское лицо победы в первую очередь это лицо матери, сестры, дочери, которая верила в лучшее и боролась за жизнь своих родных. Это напоминание нам о ценности мира и необходимости его беречь.
0: Местное время.
1: В Жлобине прошел первый районный блогер-фест, объединивший тех, кто ежедневно создает контент о жизни нашего края и представителей власти, принимающих ключевые решения. С подробностями Татьяна Котова.
3: Встречу открыл заместитель председателя Жлобинского райисполкома Александр Соловьев. Он подчеркнул, что соцсети сегодня стали главным барометром общественных настроений, а блогеры являются связующим звеном между властью и горожанами. Постепенно встреча перешла в режим открытого микрофона. В первой части дискуссии участники активно задавали вопросы, касающиеся благоустройства парка культуры и отдыха Приднепровский, содержания домашних животных, создания муралов, уникальных мест в Жлобинском районе, привлекающих туристов. После погрузились в развлекательный и событийный контент. Модераторы встречи предложили обсудить интеграцию авторов в городские праздники. Ведь лето – самая горячая пора для создания ярких фото и видео.
0: Местное время.
1: Открытый региональный военно-патриотический турнир «Юный партизан» завершился в Речице. В этом году состязания впервые носили имя легендарного разведчика Геннадия Юшкевича и собрали 11 команд школьников-допризывников из Беларуси и России. Чемпионами конкурса стал реческий «Скиф». Второе место заняли воспитанники военно-спортивного клуба «Вепрь» из Москвы. А замкнули призовую тройку ребята из Курского центра военно-патриотического воспитания «Витязь». А на этом у меня все. С вами была Ирина Глаченко. Вы слушали «Местное время».
0: Местное время.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Десятого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 001.

бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
0: Техно-джунгли.
1: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешницей или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли с

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему?

0: Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375 29 689 77 78.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление об упрощении порядка получения курса социальной реабилитации в социальных пансионатах. Теперь сокращен перечень необходимых документов, а сам курс до 30 календарных дней в году можно разделить на две части. Появилось право экстренного временного проживания до 3 месяцев для детей-инвалидов и граждан пенсионного возраста при непредвиденных обстоятельствах. Также расширены категории граждан, имеющих право на внеочередное, первоочередное и бесплатное размещение в пансионатах. Совет Международной Федерации Парусного Спорта разрешил спортсменам из Беларуси и России выступать на юниорских международных стартах с национальным флагом и гимном. Решение распространяется на турниры среди участников до 23 лет. Ранее Федерация разрешала участие в нейтральном статусе. Областной этап военно-патриотической игры «Орленок» на Гомельщине официально завершен. Участники успешно прошли сложные испытания – строевую подготовку, полосу препятствий, эстафету и битву командиров. Победителем стала команда железнодорожного района Гомеля. Второе место заняла команда Мозырского района, третья – команда Центрального района областного центра. Стали известны результаты централизованного экзамена. Учащиеся 32 учреждений общего среднего образования Гомеля получили в общей сложности 100 стобальных сертификатов. Больше всего стобальников подготовили Гомельский городской лицей. 21 выпускник, гимназия номер 14, 10 выпускников, гимназия номер 51, 8 выпускников и средняя школа номер 59, 5 выпускников. По предметам лидирует русский язык, 68 стобальных сертификатов. Далее идут математика 8 сертификатов и биология 6 сертификатов. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Культура и духовность кожного народа формируются стагоддзями и передаются с поколения у поколения. Храмы – это живая вековая история. Один со старожитнейших городов Беларуси – Мазыр. У письмовых крыницах он сгадывается с 1155 года. Тут заховалось шмат колоритных будинков. Один из них – Свято-Михайловский собор, узведены у 1648 годе, як костел кляштара бернардинцев. У его крипте была родовая похавальня роду аскерков – основальников монастыра. После скасования тут разместился православный Свято-Михайловский кафедральный собор Туровской епархии. 5 вересня 1865 года храм был освящен по православным чине. Як помник архитектуры 17-18 стагоддзяў, гэта так званая белорусская форма базиликальных храмов эпохи позднего барокко. Собор был узведен у выгляде двухвежевой трехнефной базилики. Прамавугольный будинок поделены унутры двух двума радами колонн на три нефы, центральный и два боковых.
1: Легкое подороже.
2: Галовный фасад у выгляде трехъярусной композиции с двумя вежами и званицами, которые возвышаются по боках, мае криволинейные обрысы. Это надает будинку особливую пластичность, которая узмацняется архитектурными упрыгоживаниями, группами пилястров и тонкопрофильными карнизами. У архитектуры вежев, перебудованных на русский манер, уже просочиваются элементы классицизму. Рытм боковым фасадом задают лучковые оконные проемы у простенках. До храма щільно примыкая былы монастырский комплекс, двухпавярковы г-падобны будынак. Зараз гэта месца паломніцтва веруючых хрысціян. У цяперашні час у крыпте Свято-Михайловскага кафедральнага сабора па благаславенні епіскапа Тураўскага і Мазырскага Стэфана створаны храм у гонар новамучанікаў і спавядальнікаў зямлі палескай. Калі ехаць сюды на машыне з Гомеля, можна рухацца па дарозе М-10 да Калінкавіч, а затым па Р-31. Можна і на цягніку дабрацца да Калінкавіч, а адтуль на аўтобусе да Мазыра. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 10 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Шорты – это один из самых популярных и зручных элементов гардероба, особливо у теплый час года. Яны были створены для комфорта и свободы руху, а история этого скороченного виду одения довольно провокационная. Подробности у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У 1930-х годах шорты отримали свою первую модель, ведомую как бермуды. Яны были створены для британских войскоусов, которые служили у бермудах, и этот стиль шортов стал популярным по всем свете. А вот история жаночих шортов началась с теннисного корта. Первой женщиной, которая появилась на корте у шортах, стала теннисистка Элис Марбл. У 1932 году ее внешний выгляд выкликал скандал. Але литерально праз два года французские пляжи заполнились женщинами у долгих трусах, и уже оттуль мода распаўсюдзілася по всей Европе. Крыху позднее знакаміты модельер Жан Пату пропоновал свету коллекцию жаночага спортивного одення, у склад якого увайшли и шорты. Их почали носить на отпочинок и подчас заняткаў спортом. Яны з'являліся символом активного лада життя. А у апошнія десятигоддзі шорты стали неотъемной часткой вулічнай моды. А зараз яны представлены у розных стылях. Але незалежно от того, якому стилю шортов вы отдаете перевагу, памятайте, что самое важное – это отчувать себя комфортно, упэўнена и неповторно. И напрыканцы не забывайте – мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

10 июня. В Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведении мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
0: Техно-джунгли.
1: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Опа!

10 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.